0: жители, какие жалобы звучат от населения. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
2: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
1: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
3: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
1: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
4: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
1: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
6: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
0: Главные новости дня.
7: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей и кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из

0: Декларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» – 9,5%.
1: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
2: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
1: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
3: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
1: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
6: Что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Говорят военкоры.
1: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
2: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
1: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
3: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
5: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
4: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
5: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
4: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
6: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
4: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, Вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
8: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
1: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
9: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия. Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также Авод заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
1: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
10: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
11: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
4: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
12: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
4: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
13: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
4: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
15: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очереди. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
18: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Сингх. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдья засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
19: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соулу говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. Эйвас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, Вот день преодоления побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
16: На радио Лента. Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
21: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
22: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается на за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что-то у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензина. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну, просто, ну, как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине, ну, правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Кругляется. И та заправка, которая по ходу дырки. Интересно, почем там хоть бензин? Смотрите. Я осталась на одну поездку. Ну ладно, на две еще съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
16: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
23: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального Заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
2: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
23: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозило арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
2: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
23: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
3: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
23: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким, защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
5: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
23: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Устилуги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фрахт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
10: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
9: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал «Коммерсант» на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
24: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
9: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
25: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
9: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
21: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
0: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
4: Главные новости дня.
9: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации,

0: Курьер, деньги заработал.
1: Брат охраняет. Мне столько нащелкали, слушайте, денег возьму. Я вот дала предоплату, да, сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
2: Я год назад хранила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
3: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
4: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
3: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
7: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но, обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
9: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511, Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт.

0: сроком на один год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман». Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
1: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. И в настоящее время проходит службу в войсковой части 02511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но, однако, командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
2: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать с честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
5: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня пусть сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно. И выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали. Невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали. И у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение... Сейчас говорят, что нам что-то компенсирует. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за сертификаты. Им с Салика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять, они все перегружены. Тем не попадалась масса рилсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому, с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги, это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
8: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
7: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
8: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
7: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
9: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
7: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Когда призыв на фоне слухов о новой волне мобилизации, россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
11: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы, и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
10: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
12: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
10: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
13: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
10: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
14: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
15: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
14: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
16: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сгорел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
14: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
17: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
18: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
14: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
15: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
14: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
19: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
21: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но в общем кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термах, как бы одеялах, да, укутано максимально. Вот смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
23: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
22: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
23: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
22: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
23: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
22: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
23: Ага, и новые способы расчетов.
22: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет, он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
23: Звучит красиво, но как это работает на практике?
22: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
23: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
22: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
23: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
22: Физически? Никак.
23: Ну вот, Всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
0: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
23: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
0: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
23: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
0: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
23: Подожди, то есть...
0: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
23: Окей, я банк в Центральной Азии.
0: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
23: Ну, видимо, вторичными санкциями.
0: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
23: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
0: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
23: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
0: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
23: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
0: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
23: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
0: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
23: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
0: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
23: ага.
0: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
23: И они превентивно замораживают операции.
0: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
23: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
0: Копейки, по сути.
23: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
0: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
23: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
0: Деньги ушли, но не пришли.
23: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
0: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
23: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
0: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
23: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
0: Буквально. К Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
23: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
0: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
23: Как они их вычислили?
0: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
23: И что теперь? Ну, попали они в список.
0: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
23: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
0: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
23: А если нефть разольется?
0: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
23: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
0: Совершит уголовное преступление, да.
23: Жесть. И как рынок на это реагирует?
0: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
23: Ничего себе.
0: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
23: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до $22-25.
0: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
23: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
0: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
23: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
0: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
23: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
0: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим? И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
23: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
0: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
23: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
0: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
23: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
0: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
23: То есть, если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
0: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
23: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
0: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили.
22: Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
23: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
22: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы – все это сливается в единую картину.
23: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
22: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
23: И вынуждены везти все в Азию.
22: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
23: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
22: Инфляция, о да.
23: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
22: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
23: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
22: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
23: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
22: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
23: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
22: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
23: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
22: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
23: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
22: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
23: Глобальный риск для самого Запада.
22: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
23: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
22: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
23: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
22: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон? Укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
2: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
1: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиймолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили. Грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
2: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
1: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход без прозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
5: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
1: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах.

0: наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
1: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю

0: от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фрахт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
4: меня, как у разумного человека, назрели вопросы. И я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады, их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все, и просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
7: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
6: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
8: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
6: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
9: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
6: Что касается представителей власти, то кроме иномарок, они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
10: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять и многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и «махаю», трудно произнести это слово. Я уверена, что специалисты, лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
1: Криминальные новости.
11: Резня в поселке Нижние Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец и еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. Погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюбимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сын у Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город-48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта там же, сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
12: Радиолента. Прямая речь.
3: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
13: И утро начинается с того, что мы селлера очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это пройти этот путь. Что сделать нужно? Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел? Например, в пятницу нам налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги. Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят, там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налоги. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще для малого и среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, и у крупного тоже самое, такой же тупик.
12: Главные новости дня.
14: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
15: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
14: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
16: То, что анкаридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
14: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
14: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
12: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
18: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример – утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. По предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета FP-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов «ТОР», комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
2: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
19: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложений.
2: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
20: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти стопроцентная уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
12: Радио Лента. Прямая речь.
3: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
0: лучший магазин Польши, и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
21: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, не в другом смысле, здесь типа...
0: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
21: 240
0: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите,
21: странах,
0: что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывается, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, в Бери не хочу, вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки 80 рублей. Груша. Не знаю, когда мы возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты.
21: Знаете,
0: о, вот эти
21: пудинги.
0: Очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались.
21: Вот это.
0: Короче, тут все есть. Вот малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлый, ну, как в прошлый раз, как в прошлой жизни уже, я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал, и потом просто влез. Дал в ведронку, заезжаешь, просто весь багажник вот, вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
22: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
23: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы. И прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
20: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
24: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
20: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
25: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
20: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Говорят военкоры.
4: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
5: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
4: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
6: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Под Питером огненный ад. Склады «Вайлдберрис» горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. «Фламинго» ударили по заводу ракет в Кирове.
7: Город Киров. Где делают беспилотники. Начали по ходу его бомбить. Время 7 утра. Уже бомбят Киров.
4: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Вятских лесов на 1500 километров.
8: Вон, смотри, так там куски какие-то валяются. Вот так вот.
9: По-любому дрон.
8: А?
4: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
26: Раз, два, три.
9: Кошмар.
4: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
27: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан, сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предпринимателю. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на 3 складах закончится. Но это не закончилось.
4: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
23: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, А застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
4: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
10: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
9: Ага, типа ураган прошел.
10: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
9: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
10: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
9: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
10: Круглосуточно.
9: Круглосуточно, да.
10: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности, разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
9: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
10: То есть они забирают все первыми?
9: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
10: А вторая?
9: Вторая — это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
10: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
9: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
10: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
9: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
10: Угу.
9: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
10: То есть их делают под заказ?
9: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
10: А параллельный импорт?
9: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
10: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
9: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
10: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
11: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
10: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
11: Страшная логика.
10: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
11: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
10: В каком смысле?
11: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
10: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
11: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
10: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
11: Абсолютно.
10: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
11: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
10: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
11: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
10: Пропан.
11: Из-за рисков?
10: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах, прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
11: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
10: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
11: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
10: Давай.
11: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
10: Ну, понятно, там же флот базируется.
11: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
10: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
11: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
10: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
11: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
10: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
11: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
10: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
11: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
10: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
11: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
10: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
11: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
10: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
11: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
10: Ну да, вода – это базовая.
11: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
10: То есть вода просто не доходит до квартир?
11: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
10: А больницы?
11: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
10: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
11: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут.
13: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
15: «Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра».
14: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
16: То, что анкаридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
14: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
17: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
14: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
13: Радио «Лента».
0: Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
3: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
0: Главные новости дня.
12: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
18: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
12: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
19: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
12: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
21: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
12: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
16: что онкологические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
5: На радио Лента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали,

0: Играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
1: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
2: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону, заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
5: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
4: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
5: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
4: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
6: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
4: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения, а правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года

0: За номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования, либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
3: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
2: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
4: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция Штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
2: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
5: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
2: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
2: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
2: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
10: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очереди. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Синг. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты, после чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдья засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Кульдхара – это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соло говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. И вас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, вот день преодоления и побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
11: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело...
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
15: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается на за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что это у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензином. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну, просто, ну, как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине. Ну, правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Кругляется. И та заправка, которая по подзырке. Интересно, почем там хоть бензин? Смотрите. Мне осталось на одну поездку. Ну ладно, на две еще съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
16: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
2: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
16: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
2: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
14: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
2: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
17: Недавний инцидент, экстренная остановка работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА, наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
2: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около 20 судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Илуги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100% перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
20: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
19: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал «Коммерсант» на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
21: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
19: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
22: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
19: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
23: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
11: Главные новости дня.
19: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
0: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
19: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
3: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
4: Брат охраняет, да? Мне столько нащелкали, слушайте, где я их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
5: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
19: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
24: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
19: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
25: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто Работа рутинная – это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в БАРС и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
1: На радио «Лента» потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
6: Я

0: Гинету.
1: Я, Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02-511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но, однако, командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
2: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать с честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдата. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
5: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня пояс сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно. И выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали. Невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали. И у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение. Сейчас говорят, что нам что-то компенсирует. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за сертификаты. Им с Алика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять, они все перегружены. Тем не попадалась масса рельсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, так вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы...

0: критиковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес, и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому, что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут, потом Озону капут или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете? Вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций, да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Жить, это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество оздоровится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка. Посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
3: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
2: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
3: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
2: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
4: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
2: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы, и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
5: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
5: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
5: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
10: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
9: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
11: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сгорел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
9: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
12: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
13: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
9: Дух Анкориджа – все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
10: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также Авод заявил, что позиция Штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
9: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
14: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
17: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
18: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термо, как бы, одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
20: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
19: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
20: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
19: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
20: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
19: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
20: Ага, и новые способы расчетов.
19: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
20: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
19: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
20: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
19: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
20: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
19: Физически? Никак.
20: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
19: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
20: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
19: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от Свифта, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
20: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
19: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
20: Подожди, то есть...
19: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
20: Окей, я банк в Центральной Азии.
19: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
20: Ну, видимо, вторичными санкциями.
19: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
20: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы?
19: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
20: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
19: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
20: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
19: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
20: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
19: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
20: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
19: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
20: ага.
19: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
20: И они превентивно замораживают операции.
19: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
20: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
19: Копейки, по сути.
20: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
19: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
20: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
19: Деньги ушли, но не пришли.
20: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
19: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
20: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
19: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
20: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
19: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
20: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
19: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
20: Как они их вычислили?
19: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
20: И что теперь? Ну, попали они в список.
19: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
20: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
19: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
20: А если нефть разольется?
19: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
20: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
19: Совершит уголовное преступление, да.
20: Жесть. И как рынок на это реагирует?
19: Ну как, закладывают риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
20: Ничего себе.
19: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
20: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до $22-25.
19: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
20: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
19: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
20: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
19: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
20: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
19: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
20: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
19: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
20: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
19: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
20: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
19: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
20: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
19: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
20: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
19: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
20: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
19: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
20: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
19: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
20: И вынуждены везти все в Азию.
19: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
20: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
19: Инфляция, о да.
20: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
19: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
20: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
19: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
20: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
19: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катальпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
20: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
19: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
20: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
19: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
20: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
19: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
20: Глобальный риск для самого Запада.
19: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
20: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
19: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
20: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
19: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
16: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность.
1: Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
21: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
0: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтии Молл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
21: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
0: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, считается доход без прозванных, это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
3: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
0: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
4: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
0: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750».

0: Осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
4: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады и их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все. И просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом.

0: во всем. Он нашел плюсы в том, то, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать к народу, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
3: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
2: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
4: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
2: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
5: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
2: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машины, техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
7: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и «махаю», трудно произнести это слово. Я уверена, что специалисты, лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
1: Криминальные новости.
8: Резня в поселке Нижние Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец и еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. Погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюдимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сын у Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город-48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. В Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта там же, сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
9: И утро начинается с того, что мы с селлером очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это, пройти этот путь, что сделать нужно, потому что это все бессмысленно, закупить товар, что-то еще, чтобы что, отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел, например, в пятницу нам налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги. Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налог. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще для малого и среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, и у крупного тоже самое, такой же тупик.
1: Главные новости дня.
10: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
11: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
10: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
12: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
10: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
13: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
10: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
16: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример – утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. По предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета FP-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов «ТОР», комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
14: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
17: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпуску. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения.
14: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
18: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти 100% уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
19: Шли в магазин в Польше и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
20: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, в другом смысле, здесь типа...
19: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
20: 240
19: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывает, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, типа, бери, не хочу. Вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки по 80 рублей. Груша. Не знаю, как домой возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что в супермаркете, овощи, фрукты. Вот эти очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались. Короче, тут все есть. Вон малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлой жизни уже. Я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал, и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь. Просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой. И всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт?» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
21: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы. И прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
0: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
22: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
0: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
23: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
0: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Говорят военкоры.
24: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
25: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
24: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
26: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Под Питером огненный ад. Склады «Вайлдберрис» сгорят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. «Фламинго» ударили по заводу ракет в Кирове.
4: Город Киров. Где делают беспилотники. Начали, походу, бомбить. Время 7 утра. Уже бомбят Киров.
3: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Авиатских лесов на 1500 километров.
5: Вон, смотри, летак, там куски какие-то валяются. Вот так вот.
7: По-любому дрон.
5: А?
3: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Вайлдберрис» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
8: Раз, два, три.
9: Кошмар.
3: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
27: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан, сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто... куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на трех складах закончится, но это не закончится.
3: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
28: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
3: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
29: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
1: Крым когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем. Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури. Ага, типа ураган прошел. Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием. Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих веерных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4. Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте. Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм. Круглосуточно. Круглосуточно, да. Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии? Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности. То есть они забирают все первыми? Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы. А вторая? Вторая — это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью. Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить? А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем. В смысле нечем? Это же не космические технологии. Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах. Угу. Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар. То есть их делают под заказ? Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет. А параллельный импорт? Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом. Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы. И вскоре она просто распадется на изолированные куски. Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов. Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом. Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно. Страшная логика. Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них? Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности. В каком смысле?
7: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
8: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
7: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
8: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
7: Абсолютно.
8: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни руки.
7: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
8: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
7: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
8: Пропан.
7: Из-за рисков.
8: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
7: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
8: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
7: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
8: Давай.
7: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
8: Ну понятно, там же флот базируется.
7: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
8: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
7: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
8: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
7: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
8: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
7: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
8: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
7: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
8: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
7: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
8: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
7: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
8: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
7: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
8: Ну да, вода — это базовая.
7: Городское водоснабжение в 21 веке — это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
8: То есть вода просто не доходит до квартир?
7: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
8: А больницы?
7: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
8: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
7: О да, КНС. канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
8: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
7: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
8: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
7: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
8: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
7: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
8: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
7: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
8: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
7: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
8: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
7: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
8: Мешок картошки за канистру бензина.
7: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
8: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
7: Инженеры, врачи, учителя.
8: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
7: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
8: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
7: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
8: Да, звучит безнадежно.
7: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым.
3: Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
6: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
3: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
11: То, что анкариджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
3: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
12: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
3: Зет-военкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
14: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
2: Главные новости дня.
16: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили: Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
0: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
16: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
15: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
16: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
17: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
16: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машины, техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
11: Что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
9: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
4: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
10: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
19: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации.

0: что Штаты еще не ответили. Запад пришел нас уничтожать. В который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
3: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
2: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
3: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
2: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
4: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
2: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье.

0: в связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
3: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
2: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
4: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
2: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
5: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы. И прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
2: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают безвиз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
2: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
2: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
10: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очередь. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты поливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Сингх. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Культхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Культхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдия засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соло говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. Эйвас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, вот день преодоления и побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
1: На радио Лента. Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
9: жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
14: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается на за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что-то у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензина. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну, просто, ну, как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине, ну, правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Кругляется. И та заправка, которая по ходу дырки. Интересно, почем там хоть бензин? Смотрите. Я осталась на одну поездку. Ну ладно, на две еще съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
15: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
2: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиймолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили. Грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
15: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 260 тысяч рублей за год, или около 2 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
16: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
17: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
16: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
18: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
16: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100% перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
0: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
20: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал Коммерсант на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
21: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
20: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
22: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
20: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
23: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
1: Главные новости дня.
20: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
3: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
20: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
4: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
5: Брат охраняет. Да? Мне столько нащелкали, слушайте, где я их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
6: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
20: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
24: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
20: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
25: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
7: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511 Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на один год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман». Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
8: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван

0: Однако командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
1: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг. Отдать честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
4: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня поезд сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно. И выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали. Невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали. И у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение... Сейчас говорят, что нам что-то компенсируют. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за эти сертификаты. Им с Алика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять, они все перегружены. Тем не попадалась масса рельсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать. Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что Wildberries сейчас нужно.

0: нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращает. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации, и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно, осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка. Посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
3: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
2: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяца отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
3: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
2: Эта история всколыхнула жителей Псковской области. И они начали писать гневные комментарии на страницу губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
4: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
2: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
5: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
5: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
5: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
10: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
11: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
10: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
12: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
10: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
13: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
14: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор на пятый год войны ничего ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
10: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
11: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
10: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
15: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
18: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термах, как бы, одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
20: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
19: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
20: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
19: Точно. Расчет был на то, что экономика просто... Ну, что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
20: Подожди. Расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
19: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
20: Ага, и новые способы расчетов.
19: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
20: Звучит красиво, но... Как это работает на практике?
19: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
20: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
19: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
20: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
19: Физически? Никак.
20: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
19: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
20: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
19: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT-а, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
20: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
19: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
20: Подожди, то есть...
19: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
20: Окей, я банк в Центральной Азии.
19: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
20: Ну, видимо, вторичными санкциями.
19: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
20: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
19: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
20: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
19: Были.
0: Сеть АСЭМ – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
20: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
0: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
20: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
0: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
20: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
0: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
20: ага.
0: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
20: И они превентивно замораживают операции.
0: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
20: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
0: Копейки, по сути.
20: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
0: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
20: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
0: Деньги ушли, но не пришли.
20: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
0: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
20: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
0: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
20: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
0: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
20: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
0: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
20: Как они их вычислили?
0: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
20: И что теперь? Ну, попали они в список.
0: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
20: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
0: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
20: А если нефть разольется?
0: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы.
19: Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы, а лоцманы европейские.
20: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
19: Совершит уголовное преступление, да.
20: Жесть. И как рынок на это реагирует?
19: Ну как, закладывает риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
20: Ничего себе. Себе.
19: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
20: Да, и дисконт на нефть марки Urals к Brent вырос до 22-25 долларов.
19: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
20: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
19: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
20: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
19: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
20: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
19: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
20: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
19: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
20: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
19: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
20: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
19: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
20: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
19: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
20: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
19: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
20: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
19: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
20: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
19: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
20: И вынуждены везти все в Азию.
19: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
20: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
19: Инфляция, о да.
20: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
19: Понятно кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
20: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
19: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным.
0: Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
20: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
0: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
20: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
0: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
20: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
0: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
20: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
0: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
20: Глобальный риск для самого Запада.
0: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
20: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
0: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
20: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
0: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
4: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
3: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтии Молл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
4: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
3: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
21: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
3: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким, защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
1: Недавний инцидент, экстренная остановка работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА, наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
3: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Устилуги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде.

0: Больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фрахт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100% перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
4: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады и их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все. И просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире.

0: каждый вечер. Главные новости дня.
1: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей и кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
2: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
1: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
3: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
1: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
4: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
1: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
6: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и «махаю», трудно произнести это слово. Я уверена, что специалисты, лингвисты, разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
0: Криминальные новости.
7: Резня в поселке Нижние Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец. И еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. Погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюдимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сыну Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город-48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. В Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта, там же сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
8: И утро начинается с того, что мы селлера очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это пройти этот путь. Что сделать нужно? Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел? Например, в пятницу надо налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги? Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налог. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще. Для малого, среднего бизнеса просто тупик. Да, в принципе, и у крупного тоже самое, такой же тупик.
0: Главные новости дня.
9: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
10: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
9: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
11: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
9: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
12: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
9: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
14: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. По предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета «ФП-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов ТОР. Комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
15: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
16: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не годят здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения.
15: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
17: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти 100% уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
18: Радио Лента. Прямая речь.
5: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
19: Шли в магазин в Польше и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
20: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, не в другом смысле, здесь типа...
19: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
20: 240
19: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывает, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, в Бери не хочу, вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки по 80 рублей. Груша. Не знаю, как домой возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты. О, вот эти очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались.
20: Вот это.
19: Короче, тут все есть. Вон малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, блин, уже пора. Взять, срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлый, ну, как в прошлый раз, как в прошлой жизни уже. Я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
18: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
21: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
3: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
21: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
22: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
21: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Говорят военкоры.
23: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
24: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
23: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
25: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Под Питером огненный ад. Склады Wildberries горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. Фламинго ударили по заводу ракет в Кирове.
26: Город Киров.
1: где делают беспилотники, начали по ходу его бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
21: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Авиатских лесов на 1500 километров.
4: Вон, смотри, я так, там куски какие-то валяются. Вот так вот.
6: По-любому дрон.
4: А?
21: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
7: Раз, два, три.
8: Кошмар.
21: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
8: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан, сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на 3 складах закончится, но это не закончится.
21: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
2: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
21: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
26: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
10: Ага, типа ураган прошел.
26: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
10: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
26: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
0: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
26: Круглосуточно.
0: Круглосуточно, да.
26: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
0: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
26: То есть они забирают все первыми?
0: Да, нужно им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
26: А вторая?
0: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
26: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
0: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
26: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
0: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
26: Угу.
0: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
26: То есть их делают под заказ?
0: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
26: А параллельный импорт?
0: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
26: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
0: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
26: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
0: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
26: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
0: Страшная логика.
26: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
0: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
26: В каком смысле?
0: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
26: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
0: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
26: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
0: Абсолютно.
26: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
0: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
26: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
0: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
26: Пропан.
0: из-за рисков.
26: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
0: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
26: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
0: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
26: Давай.
0: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
26: Ну понятно, там же флот базируется.
0: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
26: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
0: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
26: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
0: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
26: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
0: О да, мост — это просто ахиллесова пята.
26: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
0: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
26: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
6: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
26: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
6: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
26: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
0: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
26: Ну да, вода – это базовая.
0: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
26: То есть вода просто не доходит до квартир?
0: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
26: А больницы?
0: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
26: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
0: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
26: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
0: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
26: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
0: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
26: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
0: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета, нельзя вызвать скорую помощь.
26: И банковские карты не работают, они превращаются просто в бесполезный пластик.
0: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
26: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
0: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
26: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
0: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
26: Мешок картошки за канистру бензина.
0: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
26: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
0: Инженеры, врачи, учителя.
26: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
0: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
26: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
0: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
26: Да, звучит безнадежно.
0: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
11: «Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра».
9: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
12: То, что анкаридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были, Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
21: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
5: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
21: Зет-военкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
18: Радиолента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
14: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
18: Главные новости дня.
15: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
16: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
15: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
3: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
15: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
17: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
15: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
12: Что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
18: На радио «Лента» «Шок дня».
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
22: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
20: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
25: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле.

0: В военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
1: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
0: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
2: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
0: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности

0: перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Пятый год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
3: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
2: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
4: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также Авод заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
2: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
5: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
6: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
8: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
6: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном – люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
9: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
6: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
11: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очереди. Дорога туда, дорога назад, еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Сингх. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Культхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Культхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдья засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь. Двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соло говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. И вас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, вот день преодоления и побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
1: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
15: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается на за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что это у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, Просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензина. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну просто, ну как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине. Ну правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Округляется. И та заправка, которая по ходу дырки. Интересно, почем там хоть бензин? Посмотрите. Мне осталось на одну поездку. Ну ладно, на две еще. Съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от Яблока и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от Яблока Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
16: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
6: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтии Молл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
16: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
6: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 300 000 рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
17: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
6: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
18: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
6: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе «Чкаловск» в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100% перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа 2 логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
21: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
20: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
0: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
20: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
3: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
20: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
22: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
23: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложения, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
1: Главные новости дня.
20: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
24: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
20: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
25: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
26: Брата охраняют. Да? Мне столько нащелкали, слушайте, денег возьму.
2: Я вот дала предоплату, да. Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
4: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
20: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
5: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
20: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
22: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
7: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи, своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
8: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511, Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на 1 год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман». Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
9: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но, однако, командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
10: Я Васильева Наталья Алексеевна.

0: состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой. Со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
3: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня поезд сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно, и выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва, но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали, невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали, и у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение... Сейчас говорят, что нам что-то компенсирует. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за эти сертификаты. Им с Салика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять. Они все перегружены. Тем не попадалась масса рилсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально

0: нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоиды, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. это уже не тот волк, понимаете, уже не Волкберис. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально – это хорошо. Финансово, личностно – для многих это трагедия. Но социально – для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
3: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
2: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
3: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
2: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
4: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
2: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
5: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
5: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
5: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
10: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
9: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
11: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
9: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
12: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
13: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
9: Дух Анкориджа – все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
10: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». То Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция Штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
9: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
14: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
17: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термо, как бы, одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
19: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
18: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. или даже на ковровые бомбардировки.
19: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
18: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара, что это будет мгновенный шок.
19: Подожди, расчет-то был логичный для того момента, но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
18: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
19: Ага, и новые способы расчетов.
18: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
19: Звучит красиво, но как это работает на практике?
18: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
19: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
18: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
19: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
18: Физически? Никак.
19: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
18: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
19: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
18: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT-а, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
19: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
18: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
19: Подожди, то есть...
18: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
19: Окей, я банк в Центральной Азии.
18: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
19: Ну, видимо, вторичными санкциями.
18: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
19: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
18: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
19: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
18: Были. Сеть ASEM – это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
19: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
18: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
19: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
18: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
19: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
18: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
19: ага.
18: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
19: И они превентивно замораживают операции.
18: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
19: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
18: Копейки, по сути.
19: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
18: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
19: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
18: Деньги ушли, но не пришли.
19: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
18: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
19: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
18: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
19: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
18: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
19: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
18: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
19: Как они их вычислили?
18: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
19: И что теперь? Ну, попали они в список.
18: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
19: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
18: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
19: А если нефть разольется?
18: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
19: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
18: Совершит уголовное преступление, да.
19: Жесть. И как рынок на это реагирует?
18: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
19: Ничего себе.
18: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
19: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до 22-25 долларов.
18: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
19: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
18: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
19: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
18: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
19: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
18: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
19: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет к конечному заказчику.
18: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
19: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
18: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
19: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
18: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
19: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
18: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
19: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
18: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
19: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
18: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
19: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
18: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
19: И вынуждены везти все в Азию.
18: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
19: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
18: Инфляция, о да.
19: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
18: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
19: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
18: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
19: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
18: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
19: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
18: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
19: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
18: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
19: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
18: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
19: Глобальный риск для самого Запада.
18: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
19: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
18: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
19: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
18: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
21: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
20: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
21: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
20: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
0: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
20: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
3: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
20: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе «Чкаловск» в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и

0: себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать 100% перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
4: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады, их товар пострадает, то они за эту ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все, и просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты 3 политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
6: У кандидатов от 3 партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5%.

0: 80% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
1: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
2: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
1: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
3: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
1: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машины, техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
6: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и «махаю», трудно произнести это слово. Я уверена, что специалисты, лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
4: Криминальные новости.
7: Резня в поселке Нижние Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец и еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. кровью погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюдимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сын у Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город 48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. В Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта там же, сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
8: И утро начинается с того, что мы с селлером очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это, пройти этот путь, что сделать нужно, потому что это все бессмысленно, закупить товар, что-то еще, чтобы что, отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел, например, в пятницу нам налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги. Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налог. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще для малого и среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, и у крупного тоже самое, такой же тупик.
4: Главные новости дня.
9: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
10: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
9: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
11: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
9: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
12: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
9: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
14: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример – утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. По предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета FP-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов «ТОР», комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
15: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
16: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпуску. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения.
15: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
9: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти 100% уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
17: Пошли в магазин в Польше и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
18: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, в другом смысле, здесь типа...
17: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
18: 240
17: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывается, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, типа, бери, не хочу. Вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки по 80 рублей. Груша. Не знаю, когда мы возвращаться теперь. После того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты, вот эти очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались. Короче, тут все есть. Вон малина, пожалуйста, голубика, кукуруза, все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно, срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлой жизни уже. Я хочу сказать, зеленую карту купил, на границу приехал и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
4: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
20: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
19: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают безвиз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
0: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
19: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
21: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
19: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
22: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
23: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
22: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
24: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону, заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
4: Радио Лента. 15.57 АМ. Главные новости дня.
19: Под Питером огненный ад. Склады Wildberries горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. Фламинго ударили по заводу ракет в Кирове.
25: Город Киров. Где делают беспилотники. Начали по ходу его бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
19: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Авиатских лесов на 1500 километров.
26: Вон, смотри, так там куски какие-то валяются. Вот так вот.
27: По-любому дрон.
26: А?
19: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
28: Раз, два, три.
29: Я иду,
1: кошмар.
19: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
2: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на трех складах закончится, но это не закончится.
19: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
20: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
19: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
3: Ага, типа ураган прошел.
6: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
3: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
6: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
3: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
6: Круглосуточно.
3: Круглосуточно, да.
6: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
3: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
6: То есть они забирают все первыми?
3: Да, нужно им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
6: А вторая?
1: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
6: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
1: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
6: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
1: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
6: Угу.
1: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
6: То есть их делают под заказ?
1: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
6: А параллельный импорт?
1: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
6: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
1: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
6: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
1: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
6: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
1: Страшная логика.
6: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
1: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
6: В каком смысле?
1: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
6: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
1: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
6: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
1: Абсолютно.
6: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
1: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
6: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
1: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
6: Пропан.
1: Из-за рисков?
6: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
1: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
6: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорога.
1: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
6: Давай.
1: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
6: Ну понятно, там же флот базируется.
1: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
6: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
1: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
6: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
1: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
6: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
1: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
6: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
1: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
6: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
1: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
6: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
1: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
6: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
1: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
6: Ну да, вода – это базовая.
1: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
6: То есть вода просто не доходит до квартир?
1: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
6: А больницы?
1: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
6: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
1: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
6: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
1: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
6: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
1: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
6: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
1: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета, нельзя вызвать скорую помощь.
6: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
1: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
6: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
1: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
6: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
1: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
6: Мешок картошки за канистру бензина.
1: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
6: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
1: Инженеры, врачи, учителя.
6: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. замкнутый круг.
1: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
6: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
1: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
6: Да, звучит безнадежно.
1: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
11: «Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра».
10: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
12: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
19: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях, объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
5: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
19: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Радио Лента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
14: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
9: Главные новости дня.
15: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
16: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
15: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
18: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
15: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
0: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
15: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
12: Что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
17: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
23: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
22: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
24: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
4: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
3: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
4: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
3: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось.

0: вспомнить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка.

0: Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
3: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
2: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
4: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также Авод заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
2: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
5: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
2: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
2: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
2: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента.
9: Прямая речь.
10: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
11: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очереди. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
12: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
14: «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Сингх. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдия засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ.
13: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соулу говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. Эйвас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресс. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, вот день преодоления побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
12: На радио Лента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
18: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается нам за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что-то у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензина. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну, просто, ну, как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине, ну, правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Кругляется. И та заправка, которая по ходу дырки. Интересно, почем там хоть бензин? Смотрите. Мне осталось на одну поездку. Ну ладно, на две еще съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
12: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от Яблока Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
20: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
19: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили. Грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
20: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
19: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
21: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
19: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
0: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
19: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области.
4: Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Устилуги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фрахт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с 2 дней до 2 недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа 2 логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
24: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
23: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал «Коммерсант» на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
25: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
23: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы 2 крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
26: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
23: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
8: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
1: Главные новости дня.
23: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
9: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
23: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
11: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что, на горе деньги заработать.
14: Брата охраняют, да? Мне столько нащелкали, слушайте, денег возьму. Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
15: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
23: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
27: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
23: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
10: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но, обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто работа рутинная, это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи, своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в «Барс» и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
12: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511 Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на 1 год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету».
13: Я, Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но, однако, командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
0: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Реселлер с Wildberries

0: компенсирует. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за эти сертификаты. Им с Салика подтянули все их рейтинги и отзывы. Пускай они им сочувствуют. Наши российские селлеры, они уже настолько нагнутые, что уже просто никакого сочувствия. Эта ситуация подтвердила то, что и так уже было очевидно. А сейчас еще новая фишка от ВБ – вывести те остатки, которые остались. Не представляется никакой возможности, потому что сама с этим столкнулась, сама проверила, когда ты выводишь товары, ни один ПВЗ не может их принять, они все перегружены. Тем мне попадалась масса рилсов, где люди пытались вывести их на свой ПВЗ, и тоже это не получалось. То есть сейчас мы просто оказались заложниками этой ситуации.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошего, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало.

0: Повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи с кем-то, ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень неполезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же. И чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать друг с другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому. С подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться. Потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
3: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
2: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
3: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
2: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
4: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
2: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
2: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт?» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
5: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
2: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
6: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
2: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
7: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
2: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
9: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
8: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
10: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел, сочувствуем, твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
8: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
11: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
12: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
8: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
9: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция Штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
8: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
13: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
16: Ялта, Крым, 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но, в общем, кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термо, как бы, одеялах, да, укутано максимально. Вот, смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки, там где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
18: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
17: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
18: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
17: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
18: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
17: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельно и импорт. Какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
18: Ага, и новые способы расчетов.
17: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
18: Звучит как красиво, но как это работает на практике?
17: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
18: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
17: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
18: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций. Тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
17: Физически? Никак.
18: Ну вот. Всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
19: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
18: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
19: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
18: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
19: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жесткое, с теми, кто ее использует.
18: Подожди, то есть...
19: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
18: Окей, я банк в Центральной Азии.
19: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
18: Ну, видимо, вторичными санкциями.
19: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
18: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
19: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
18: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
19: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
18: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
19: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
18: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
19: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
18: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
19: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
18: ага.
19: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
18: И они превентивно замораживают операции.
19: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
18: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
19: Копейки, по сути.
18: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
19: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
18: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
19: Деньги ушли, но не пришли.
18: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому, что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
19: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
18: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
19: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
18: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
19: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
18: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне $60.
19: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
18: Как они их вычислили?
19: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
18: И что теперь? Ну, попали они в список.
19: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
18: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
19: Я тоже так сначала подумал. Но море — это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
18: А если нефть разольется?
19: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
18: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
19: Совершит уголовное преступление, да.
18: Жесть. И как рынок на это реагирует?
19: Ну как, закладывает риски в цену. Риск-премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
18: Ничего себе.
19: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне $44.10 за баррель, как я видела в последних сводках.
18: Да, и дисконт на нефть марки «Юралс» к Brent вырос до $22-25.
19: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
18: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
19: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктика-СПГ-2».
18: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
19: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
18: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
19: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
18: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
19: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
18: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
19: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
18: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
19: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
18: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
19: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
18: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
19: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
18: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
19: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
18: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
19: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример — металлургия. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
18: И вынуждены везти все в Азию.
19: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
18: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
19: Инфляция, о да.
18: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
19: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
18: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
19: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
18: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
19: Или тяжелая техника, экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
18: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
19: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
18: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
19: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
18: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
19: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
18: Глобальный риск для самого Запада.
19: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
18: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
19: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
18: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
19: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
21: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
20: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили. Грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
21: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
20: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход без прозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
0: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
20: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
3: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
20: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе «Чкаловск» в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радио Лента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Усть-Луги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров. Перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фрахт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла.

0: топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
3: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады, их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все. И просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
5: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
4: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
6: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что

0: Даже после ремонта все может повториться снова.
1: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
2: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводим. Со второй завелась.
1: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Советник президента Елена Ямпольская включилась в дискуссию по внесению слова «махаю» в литературные нормы русского языка.
5: Если вы спрашиваете мой взгляд, я считаю, что в нормативные, то есть государственные словари не надо включать те языковые явления, которые не устоялись и не стали общепринятой нормой. Это вызывает слишком большой общественный резонанс. Для абсолютного большинства наших граждан это не естественный переход нормы, да, как говорят некоторые лингвисты, а фактически легализация невежества. И поэтому всякий раз появление таких якобы новостей в публичном пространстве, в общем, действительно вызывает такое общественное противостояние и отторжение. Но точно так же, я думаю, что нет необходимости на академическом уровне нормативно закреплять и многие англицизмы, которые в основном засоряют современный русский язык, и, конечно, сленговые выражения, которые просто очень быстротечны, как и любая норма. Поэтому вот я дала вам полный отчет по поводу «машу» и «махаю», трудно произнести это слово. Уверена, что специалисты, лингвисты разберутся и приведут все нормативные словари к единообразию. Очень надеюсь, что когда приведут, окажется, что такой нормы в наших нормативных словарях русского языка как государственного не существует.
3: Криминальные новости.
6: Резня в поселке Нижние Куранах в Якутии. Мужчина напал на четверых, один человек погиб. СК Республики установил, пьяный подозреваемый поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего Антона, ударил его в живот, тот в тяжелом состоянии. 43-летней Наталье отрезал палец и еще одного товарища ранил в руку. Четвертый пострадавший, 26-летний Владислав, получил ранение шеи и истек кровью. Погиб. Убийцу зовут Иван Рот. Он задержан сотрудниками уголовного розыска. В скором времени мужчину арестуют. 63-летнего жителя Липецкой области приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве сотрудника военной полиции, который приехал задерживать его сына-дезертира. Жителя деревни Щербинина Алексея Зайцева признали виновным в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, угрозе применения насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь силовика. Первые 3 года заключения он должен провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. 19 марта сотрудники военной полиции приехали к дому Зайцева, чтобы задержать его сына, который сбежал из части. Первым из дома вышел сын мужчины с оружием в руках. Позднее он передал ружье отцу, и Зайцев стал угрожать полицейским, сообщили в суде. Силовики начали отступать к машине, и мужчина выстрелил в спину одного из них. Полицейский умер на месте. Бывший сосед мужчины рассказал журналистам, что Зайцев стал нелюдимым нелюдимым и перестал выезжать из глухой деревни после смерти жены. Сын у Зайцева единственный. При аресте мужчина успел сказать корреспонденту «Город-48», что его сын честно отслужил 1,5 года по контракту, вернулся домой, но его преследовали, угрожали и заставляли вернуться на службу. В конце июня сына Зайцева приговорили к 8 годам колонии по обвинениям в сопротивлении начальнику в период мобилизации и дезертирстве. В Калининграде пьяный ветеран СВО пытался сжечь заживо сожительницу. Следком расследует уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. 37-летний мужчина в одной из квартир на улице Невского облил 29-летнюю сожительницу жидкостью для зажигалок и поджег. Женщина выжила случайно. Общий знакомый, находившийся в момент конфликта там же, сбил пламя. По данным пресс-службы ОМВД, пострадавшая даже не стала после этого обращаться за медпомощью, так как полагала, что суженый будет ее добивать. Факт покушения на убийство выявили участковые во время проведения профилактической беседы. На шее и других частях тела женщины были следы ожогов. Они же экстренно доставили пострадавшую в больницу, а потом поймали подавшегося в бега поджигателя. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Предприниматель, работающий с маркетплейсом Wildberries, о безвыходной ситуации, в которую он попал, и бездействии властей.
7: И утро начинается с того, что мы с селлером очередной раз горим. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут. Сейчас даже я не знаю, как это пройти этот путь. Что сделать нужно? Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на склад, чтобы завтра он сгорел? Например, в пятницу нам налоги платить. А с каких денег нужно платить, если у нас нету ни активов, которые как раз-таки потом превращаются в денежные средства, и, соответственно, с них платятся налоги. Что в этой ситуации? Государство сказало, например, тоже бы хотя бы, я не знаю, ребят там, мы вам перенесем срок, мы вам делаем скидку на налоги. Да нет, конечно. У меня, честно, слов нету. Это просто тупик вообще для малого, среднего бизнеса, просто тупик. Да, в принципе, и у крупного тоже самое, такой же тупик.
3: Главные новости дня.
8: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
9: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
8: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
10: То, что анкаридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
8: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях, объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
11: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
8: Зет-военкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в БПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия БПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Военно-политический аналитик Андрей Сухоруков о том, что Киев меняет стратегию ударов по России.
13: Удары по тыловой инфраструктуре выходят на качественно новый уровень. Если раньше основное внимание уделялось нефтеперерабатывающим заводам, топливным хранилищам, логистическим узлам и энергетике, то сейчас мы наблюдаем четкое смещение акцентов в сторону предприятия российского ВПК. Яркий тому пример – утренний прилет по Вятскому машиностроительному заводу «Авитек» в Кирове. По предприятию, входящему в концерн «Алмаз-Антей», отработала ракета «ФП-5 «Фламинго». Итог – крупный пожар, повреждение сразу нескольких производственных корпусов и пострадавшие. Чтобы понимать масштаб, «Авитек» – это критически важный узел оборонки. Здесь производят зенитные управляемые ракеты и элементы для комплексов «ТОР», комплектующие для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также изготавливают и ремонтируют катапультные кресла К-36ДМ для Су-34 и Су-57. Стратегия очевидна. Противник пытается не просто создать дефицит топлива на фронте, а методично выбивать производственные и ремонтные мощности. Задача таких атак – системно снизить способности российской оборонной промышленности по выпуску и восстановлению сложной военной техники.
12: Вячеслав Володин предложил отправить депутатов Госдумы на военные сборы вместо летних каникул.
14: Проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложений.
12: Политичка. О том, что предложение председателя Госдумы – это политический цирк.
15: Все по законам политического театра. Сначала громкие заявления о готовности защищать родину, затем дружные аплодисменты, а в зале – нервный смех. Осталось только дождаться самого сложного этапа – отмены депутатских каникул. Но почему-то есть почти 100% уверенность, что именно этого не произойдет. Потому что одно дело героически позировать перед камерами, рассказывая о своей боевой готовности, и совсем другое – действительно отказаться от привычного отдыха ради тех самых сборов. В России уже давно сложилась традиция. Воевать на словах готовы практически все депутаты. А вот когда дело доходит до личного участия, героизм удивительным образом заканчивается где-то на пороге служебного кабинета. Зато показательный патриотизм, как всегда, без отпусков и выходных.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
16: Шли в магазин в Польше и чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
17: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, не в другом смысле, здесь типа...
16: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
17: 240
16: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите,
17: странах,
16: что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывает, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, в Бери не хочу, вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки по 80 рублей. Груша. Не знаю, когда мы возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты.
17: Знаете,
16: о, вот эти очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались.
17: Вот это.
16: Короче, тут все есть. Вот малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлый, ну, как в прошлый раз, как в прошлой жизни уже, я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал, и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Когда призыв? На фоне слухов о новой волне мобилизации россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
18: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
8: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
19: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать заграники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
8: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
20: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
8: Пока Однако чиновники призывают не поддаваться панике. Поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
21: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
22: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
21: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
23: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Под Питером огненный ад. Склады Wildberries горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. Фламинго ударили по заводу ракет в Кирове.
24: Город Киров. Где делают беспилотники. Начали по ходу его бомбить. Время 7 утра. Уже бомбят Киров.
8: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Вятских лесов на 1500 километров.
25: Вон, смотри, я так, там куски какие-то валяются. Вот так вот.
26: По-любому дрон.
25: А?
8: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет в Кирово-Чепецке, а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
27: Раз, два, три.
28: Кошмар.
8: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
29: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины, говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто... куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на 3 складах закончится, но это не закончилось.
8: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
18: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
8: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
2: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
1: Ага, типа ураган прошел.
2: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
1: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
2: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
1: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
2: Круглосуточно.
1: Круглосуточно, да.
2: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
1: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
2: То есть они забирают все первыми?
1: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
2: А вторая?
1: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
2: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
1: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
2: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
1: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
2: Угу.
1: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
2: То есть их делают под заказ?
1: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
2: А параллельный импорт?
1: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
2: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
1: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
2: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
1: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
2: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
1: Страшная логика.
2: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
1: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
2: В каком смысле?
1: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8. Пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
2: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
1: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
2: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
1: Абсолютно.
2: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
1: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
2: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
1: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
2: Пропан.
1: Из-за рисков?
2: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
1: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
2: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
1: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
2: Давай.
1: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
2: Ну, понятно, там же флот базируется.
1: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
2: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
1: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
2: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
1: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
2: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
1: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
2: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
1: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
2: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
1: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта — это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
2: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
1: Да.
5: Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
2: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
5: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
2: Ну да, вода – это базовая.
5: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
2: То есть вода просто не доходит до квартир?
5: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
2: А больницы?
5: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
2: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
5: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
2: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алушты, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
5: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
2: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
5: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
2: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
5: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
2: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
5: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
2: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
5: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
2: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
5: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
2: Мешок картошки за канистру бензина.
5: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
2: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
5: Инженеры, врачи, учителя.
2: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
5: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
2: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
5: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
2: Да, звучит безнадежно.
5: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
9: «Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра».
7: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
10: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Англии были. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
7: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
11: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
7: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что трудности на топливном рынке имеют временный характер и не влияют на экономику страны.
12: Обсудим сегодня вопросы экономической повестки. И сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики
13: отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивы. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
0: Главные новости дня.
14: Почему не «Лада Веста»? 90% автомобилей кандидатов в Госдуму оказались иномарками. Журналисты обратили внимание, что из 747 легковых автомобилей, которые задекларировали кандидаты трех политических партий на выборах в Госдуму, 660 относятся к зарубежным маркам, что составляет почти 88,5% от общего числа автомобилей кандидатов. Самыми популярными брендами стали японская Toyota, немецкие Mercedes и BMW. Также в декларациях встречаются японский Lexus и корейская Kia. В списках оказались эксклюзивные автомобили – Lamborghini, Urus, Maybach, Bentley и Porsche. На долю китайских автомарок приходится лишь около 4%, отмечают журналисты.
15: У кандидатов от трех партий всего 87 российских машин. Это 11,6% от всех задекларированных. Наибольшая доля российских автомобилей у кандидатов от КПРФ – 15,5% их автопарка приходится на отечественные марки. У партии «Новые люди» этот показатель составил 10,6%, а у «Единой России» 9,5%.
14: Несмотря на призывы президента пересадить чиновников на российские автомобили, сами они предпочитают в основном иномарки. В частности, автопарк управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике регулярно пополняется внедорожниками «Мерседес». Как заявил глава республики Рамзан Кадыров, иностранные автомобили повышают эффективность работы ведомства на дорогах. При этом Чечня – один из самых дотационных российских регионов. В некоторых населенных пунктах там до сих пор нет даже электричества. Любовь политиков и чиновников к иномаркам маркам можно понять, ведь качество отечественных автомобилей в последнее время оставляет желать лучшего, говорит автомобильный обозреватель Сергей Гаврилов.
16: Честно говоря, «Лада» — это лотерея. То собирается кое-как, то электроника с ума сходит. У людей новые машины, а заводятся они через раз. И дилеры просто разводят руками. Диагностика показывает, что все нормально, но вот двигатель не схватывает вообще. Качество деталей оставляет желать лучшего, а сервис списывает все на водителей. В итоге покупатель вроде бы покупает новую машину, а получает сплошную нервотрепку. Такое бывает. И самое обидное, что даже после ремонта все может повториться снова.
14: По словам экспертов, из-за санкций автопроизводитель вынужден использовать некачественные материалы. В итоге авто быстро выходит из строя, а порой не запускается сразу после покупки. На это жалуются и сами автомобилисты.
17: Сбрасываю просто на старт. И теперь со второй попытки заводю. Со второй завелась.
14: Что касается представителей власти, то кроме иномарок они продолжают пользоваться и техникой западных брендов. В частности, чиновников и политиков постоянно видят с техникой Apple. Среди них зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Да и обычные россияне, у которых есть деньги, от машин и техники западных брендов отказываться не спешат. Хотя многие компании ушли из России после начала СВО на Украине. Они перестали продавать и обслуживать свою технику. Но россияне к этому адаптировались и все равно продолжают покупать иномарки и айфоны. Только теперь неофициально. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о том, что переговоры в Анкоридже провалились.
10: Что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом.
19: И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, Иван Ильич, были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе Иван Ильич, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
22: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
21: Штаты выбрали сторону. Военкор Зергулио о заявлениях Лаврова, Пескова и Рубио.
23: Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в Российской Федерации, включая гражданские объекты. Об этом заявил Сергей Лавров. Исходим из того, что пока Штаты не ответили отказом от своих предложений, сделанных в Анкоридже. И это тоже слова Лаврова. Сразу вспомнилась некая двоякость, о которой говорил Песков. Между тем, США для себя все и давно решили. И прямо об этом заявили. Давайте внесем ясность. Мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники. Мы не поставляем вооружение России. Мы поставляем вооружение только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины. Мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону», — заявил госсекретарь Рубио. Где тут некая двоякость? Из чего тут можно исходить верой, что Штаты еще не ответили? Запад пришел нас уничтожать, в который уже раз. В прямом смысле. Без двоякостей. И срать они хотели, кто из чего и куда исходит. Противно слушать.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжают переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
24: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
7: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
24: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
7: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
1: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
7: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения, а правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в

расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществ

0: осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Пятый год войны. Военкор Котенок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
3: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
2: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
4: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
2: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
5: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Когда призыв на фоне слухов о новой волне мобилизации, россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
2: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
2: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
2: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Фермер из Крыма рассказал о трудностях с топливом и работой в поле и предупредил, что проблемы с сельским хозяйством могут отразиться на наличии продуктов в будущем.
10: Смотрите, товарищи, удалось разжиться бензином, но за ним я отстоял 3 часа очередь. Дорога туда, дорога назад. Еще 2 часа. Теперь пошел дождь. Сбор урожая невозможен. Как работать в таких условиях? Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках. Попомните мои слова.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Сингх. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты, после чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдия засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Кульдхара – это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руны дня на 25 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать. Я решила сегодня вытянуть не одну, а сразу две руны. Итак, посмотрим. Первая руна у нас руна Эйвас. Это символ защиты, это внутренняя сила и преодоление препятствий. То есть это точно знак того, что день может принести определенные испытания, но вы точно можете их преодолеть. Эйвас всегда помогает находить какие-то верные решения, даже если ситуация кажется тупиковой. То есть напоминает, главное, не сдавайтесь, двигайтесь вперед, даже если путь сложный и внешние сложности, может, внутренние сомнения не смогут вас сломить, если будете действовать осознанно и терпеливо. Итак, а вторая руна у нас? Руна Соло. Ну, это руна победы, энергии и исполнения желаний. Она показывает, что вы не только столкнетесь с вызовами, но и сможете выйти из них настоящим победителем. То есть это день, когда стоит быть уверенным в себе, не бояться брать на себя ответственность. Соло всегда дает силу, которая поможет продвинуться к цели. Но важно не перегореть и не допустить чрезмерного давления на себя или на других. В работе день с этими рунами обещает быть очень насыщенным. Препятствия, конечно же, возможны, но они, скорее всего, будут проверять вашу стойкость и профессионализм. Если у вас есть какие-то амбициозные планы, не отступайте. Есть шанс совершить настоящий прорыв. Возможно, придется проявить решительность, может преодолеть какие-то внутренние страхи или отстоять свою позицию перед руководством, например. Главное, не идите напролом, а используйте стратегии и продуманные шаги. Результат будет зависеть только от вашей уверенности и способности находить какие-то нестандартные решения. В отношениях день потребует честности, осознанности. Если в паре есть недомолвки или, может, старые обиды, самое время их разрешить. Потому что Соло говорит о возможном прорыве, но для этого потребуется усилие. Может возникнуть необходимость защитить свои границы или поддержать близкого человека в трудный момент. А вот для одиноких людей этот день может принести осознание своих истинных желаний в любви. Возможно, пора все-таки решиться на серьезные перемены. По здоровью здесь стоит уделить внимание балансу между активностью и отдыхом. Эйвас дает мощную внутреннюю силу, но если перегибать палку, можно быстро перегореть. А энергии будет много, но важно не злоупотреблять ею, чтобы не допустить переутомления или стресса. Это хороший день для умеренных физических нагрузок, для укрепления иммунитета и работы над своими привычками. В целом, вот день преодоления побед. Знаете, важно сохранить уверенность, не бояться сложностей и помнить, что ваша сила в умении адаптироваться и идти вперед, вот несмотря ни на какие препятствия. Классный, решающий день. Принимайте, благодарите, берегите себя, не отступайте, и вас на таком пути точно ждет успех.
11: На радио Лента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело...
15: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Донецка решила, что попала в гигантскую пробку, которая оказалась очередью на автозаправочную станцию за бензином, стоимость которого в городе 200 рублей за литр.
17: Стою в линии, думаю, что за херня, на аварийке все стоят. Думаю, что-то линия едет, это не херня. А это, походу, за бензин очередь, аж заворачивается на за Макдональдс. Пипец. Это тема бензина, я просто уже сил нет. Я думаю, что-то у всех уже башню срывает насчет бензина. Что даже очередь там, где он по 200. То есть ты еще должен до полдня постоять, чтобы за 200 рублей литр заправиться. И твои поездки просто стоят, ну, просто столько не зарабатываешь, сколько ты катаешь бензина. Вот я езжу за товаром, вчера поехала за товаром, сегодня поехала за товаром. И ты в пересчете, ну, просто, ну, как бы, ну, смысл. Ты прокатался на бензине, ну, правильно, да, правильно. Это очередь идет на заправку. Кругляется. И та заправка, которая по ходу дырки. Интересно, почем там хоть бензин? Смотрите. Я осталась на одну поездку. Ну ладно, на две еще съезжу по делам в субботу. И потом не знаю. Не знаю, что делать. Тупо не знаю.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
19: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
18: К Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
19: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
18: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
14: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
18: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
20: Недавний инцидент, экстренная остановка работы аэропорта Храброва из-за угрозы атаки БПЛА, наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
18: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Представьте на секунду сценарий, которым пугают уже не один год. Сухопутный транзит через Литву и Польшу полностью перекрыт. Вообще. Ни один грузовой вагон, ни одна фура больше не проезжают через сухопутные пункты пропуска. Что происходит в этот момент с Калининградской областью? Регион погружается в хаос или продолжает жить, как ни в чем не бывало? Спойлер. Никакого апокалипсиса не случится. Голодать никто не будет. Но вот жизнь, цены и логистика в регионе изменятся бесповоротно. И причина, почему эксклав способен выдержать такую полную изоляцию от суши, кроется в воде. В Балтийском море прямо сейчас работает колоссальный, почти невидимый со стороны морской мост, который скрепляет порт Балтийск и порт Усть-Луга в Ленинградской области. Если открутить время немного назад, еще лет 10 или 15, о морском транзите вспомнили бы в последнюю очередь. Раньше подавляющее большинство грузов ехало по железной дороге через Беларусь и Литву или на фурах по европротоколам. Это было быстро, дешево и привычно. Но когда сухопутные границы начали обкладывать лимитами, квотами и запретами на ввоз стройматериалов, металлов и цемента, море из альтернативного маршрута превратилось в единственную спасательную артерию. Давайте на пальцах разберем, кто и как держит эту артерию. Главные герои этой драмы – так называемые паромы проекта CNF-19M. Эко-паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Это настоящие плавучие монстры длиной под 200 метров. Их уникальность в том, что они двухтопливные. Могут работать на сжиженном природном газе и дизеле. А на борт берут одновременно железнодорожные вагоны на нижней палубе, автомобильные фуры на верхней и еще кучу контейнеров. Рядом с ними пашут проверенные ветераны линии. Например, железнодорожный паром «Амбал» и автомобильно-пассажирские суда «Антей» и «Балт-750». Плюс к этой группе регулярно добавляются сухогрузы, контейнеровозы и специализированные танкеры. Всего на линии между Ленинградской и Калининградской областями в разное время крутится около двух десятков судов. Кажется, что это внушительный флот. Но давайте заглянем в реальные цифры и физику этого процесса. Расстояние по морю от Устилуги до Балтийска составляет примерно 500 километров. Среднестатистический крупный паром проходит этот путь за 36-40 часов. Добавьте к этому время на швартовку, разгрузку вагонов, заезд накатных грузов, оформление документов, и вот один полный оборот судна туда и обратно занимает уже около 4-5 суток. И это в идеальных условиях, когда Балтийское море абсолютно спокойно. А теперь вспомните, что такое Балтика осенью и зимой. Это регулярные осенние штормы, когда волна поднимается до 5 метров, а ветер сдувает все на свете. В такие дни капитаны вынуждены отдавать якоря и выжидать погоду на рейде. Сидят паромы, сидит весь поток снабжения. Один хороший осенний шторм на трое суток моментально сдвигает график доставки сотен вагонов и контейнеров, создавая пробки в портах по обе стороны моря. Но задержки из-за погоды – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема морской логистики – это вместимость и приоритеты. Прямо сейчас места на паромах расписаны на месяцы вперед. Существует жесткая система квотирования грузов. В первую очередь на палубы загружают жизненно важные категории. Продовольствие, медикаменты, социально значимые товары, топливо для электростанций и ключевые строительные материалы для инфраструктурных объектов. И вот тут мы подходим к теме, которая вызывает больше всего горячих споров – перевозка частного автотранспорта, коммерческих фур и личных вещей. Для бизнеса, который занимается привозом автомобилей или доставкой негабарита, морская линия стала настоящим узким горлышком. Автовозы и грузовики могут ждать своей очереди на погрузку в портах неделями. Перегнать личный автомобиль с материка в Калининград или обратно через паром – это сейчас целая эпопея. Запись на автомобильные места через онлайн-сервисы разлетается за считанные минуты после открытия продаж. Стоимость доставки легковушки или грузовика морем выросла в разы по сравнению с докризисными временами, когда машина просто проезжала границы своим ходом за сутки. За логистический дискомфорт платит конечное звено – рядовой потребитель. Морской фракт сам по себе дороже железнодорожного транзита. Добавьте сюда затраты на портовую обработку, хранение на терминалах, работу буксиров и кранов, плюс риски простоя. В итоге каждый килограмм строительного металлопрофиля, каждый кубометр газобетона или пакет цемента, приплывший в Балтийск на палубе сухогруза, прибавляет в себестоимости. Именно поэтому цены на стройку и ремонт в Калининградской области сегодня наглядно отражают морскую специфику. Так сможет ли морской мост выдержать стопроцентное перекрытие сухопутных границ? Ответ однозначный – да, выдержит. Торговый флот и порт Балтийск способны закрыть базовые потребности региона в еде, топливе и критических товарах. Калининградская область не останется без света и тепла. Но этот режим работы требует колоссального напряжения сил от судоходных компаний, портовиков и логистов. Для бизнеса это означает удлинение плеча поставок с двух дней до двух недель, необходимость замораживать оборотные средства в товаре, который плывет по морю, и постоянно подстраиваться под расписание судов и капризы погоды. Спасибо, что дослушали этот разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
15: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бизнес парализован. ВСУ за неделю выбили почти 10% мощностей крупного маркетплейса Wildberries. Утром 24 июля были атакованы склады Wildberries, обслуживающие Санкт-Петербург. Пресс-служба компании официально подтвердила, что временно остановлена работа двух логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил атаку беспилотников на город и сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Работники склада Wildberries в Шушарах сообщили, что весь персонал был эвакуирован. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об ударе по складу Wildberries в Новосаратовке. По его словам, пострадали 3 человека.
22: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
4: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал «Коммерсант» на основе открытых данных. Под удары попали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске, Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может понадобиться всем объектам. Строительство того же объема складов без учета оборудования может обойтись в 35,5 миллиардов рублей, считает руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев.
23: При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство с нуля аналогичных объектов.
4: В ночь на 22 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, а в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
24: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
4: Из-за угрозы новых атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
25: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения процентной ставки, если это потребуется.
26: Но вот это предполагает совершенно иной сценарий, нежели наш базовый сейчас, с дополнительными длящимися шоками на стороне предложений, и которые уже не временно, но на длительной основе снижают наши производственные возможности. И, соответственно, это потребует, если наши возможности снижаются на постоянной основе, это потребует более сдержанного спроса в экономике и в этом году, и в следующем году. Но еще раз подчеркну, это не является частью нашего базового сценария. Заблаговременно закладываться вот на такой ход развития ситуации и превентивно дергать ставку вверх, на наш взгляд, оснований нет. Если он реализуется, такой сценарий, то мы будем делать то, что необходимо для ценовой стабильности.
1: Главные новости дня.
4: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
2: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
4: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
5: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
6: Брата охраняют, да? Мне столько нащелкали, слушайте, где я их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
7: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
4: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов. В их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
8: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
4: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов призвал жителей быть мужчинами и вступать в мобильные огневые группы «Барс Тамбов», чтобы предотвращать атаки дронов.
10: Человеческие жизни вернуть нельзя. Но обращаясь к мужчинам, ко всем Тамбовской области, мы в своем состоянии сохранить множество других жизней. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что враг у нас не останавливается ни перед чем, нанося удары по нашим предприятиям. И для защиты таких атак сейчас мы продолжаем формировать отряды «Барс Тамбов» и мобильные огневые группы. Это не просто Работа рутинная – это наш долг, коллеги. Каждый мужчина может помочь защитить свою малую родину, свои семьи и своих близких. Поэтому еще раз всех призываю, у кого есть силы, возможности, соответственно, вступать в БАРС и самим лично принимать участие в защите нашего неба и, соответственно, в защите мирных жителей Тамбовской области.
0: На радио «Лента» «Потеря дня».
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Матери военнослужащих срочной службы 69-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказали о том, как их сыновей обманом заставили подписать контракт.
12: Я Шашукова Екатерина Артуровна, мама солдата-срочника. Обращаюсь к представителю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Мой сын Печаткин Никита Александрович, 2006 года рождения, призван на срочную службу 29 мая 2026 года. Мой сын прибыл в воинскую часть 02511 Ленинградская область, поселок Каменка. Присяга моего сына должна была быть 25 июля, но ее перенесли на 11 июля. Незадолго до этого я узнала, что мой сын 18 июня подписал контракт сроком на 1 год. Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю». Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
13: Я Мельничук Наталья Александровна, обращаюсь к председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу. Хочу попросить помощи разобраться в своей ситуации с сыном. Мой сын Круглов Владислав Андреевич, 2006 года рождения, был призван на срочную военную службу. В настоящее время проходит службу в войсковой части 02511. Поселок Каменка. 16 июня он подписал контракт о прохождении военной службы. Через день, 18 июня, он осознал, что был введен в заблуждение, позвонил мне и сказал, что был подписан контракт, что все произошло так быстро, что даже опомниться не успел, что было им подписано. Тут же были собраны все документы и реквизиты банковской карты. Во время подписания контракта он находился в болезненном состоянии, была температура, сильный кашель, а также мешало, что также мешало принятию правильного решения. В этот же день, 18 числа, попытался подать рапорт на расторжение контракта, но однако командование части категорически отказалось принимать и регистрировать рапорт.
14: Я Васильева Наталья Алексеевна. Мой сын шел в армию исполнить конституционный долг, отдать с честью и достоинством дань уважения Родине. Я искренне верила, что командиры станут для моего сына примером мужества, чести и отцовской поддержки на этапе становления солдатом. Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примеров и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Отслужив в армии, он собирался закончить учебу, поступить в институт. Дома его ждет беременная жена, которая находится на 9-м месяце беременности. Никаких намерений подписывать контракт у него не было и не могло быть. Однако уже на 4-й день пребывания в части 8 июня 2026 года мой сын подписал контракт. Не имея никакого опыта службы и находясь в состоянии сильнейшего стресса от новой обстановки, расставания с женой, со слов моего сына, он подвергся массированному давлению со стороны должностных лиц части.
0: Радиолента. Прямая речь.
25: Реселлер с Wildberries рассказала, почему ей не жалко свой сгоревший товар, и сравнила условия работы россиян и китайцев, которые захватывают российский рынок без разных поборов и налогов.
15: Сейчас вам тут быстренько расскажу, почему у меня поезд сгоревший товар. Вот так вот выглядит рабочий день в моем личном кабинете Wildberries. Уже давно сложилась такая ситуация, что товар, отгруженный на склады ВБ, это уже давно не ваш товар. Потому что вернуть его возможности нет, продать его без рекламы тоже достаточно сложно. И выручка с него, ну, сами видели какая. Я неимоверно сочувствую семьям погибших и пострадавших в результате взрыва. Но почему-то мне сдается, что Украина здесь ни при чем. Удивительным образом вышедшая оферта после прилета по электростали. Невозможность вывести товар оттуда, потому что когда месяц назад была эта история с садоводом и прилетом по электростали, я попыталась распределить эти товары с электростали. И у меня это не получилось. На протяжении 3 недель я пыталась распределить их по другим складам. Эта функция работала на всех других складах, кроме электростали. Что-то мне подсказывает, что слишком много совпадений. Совпадение с офертой, совпадение... Сейчас говорят, что нам что-то компенсируют. Но я живу в Петербурге, и я прекрасно помню, как горели шушары, и знаю, как это компенсировали, как долго и в каком объеме. Поэтому, конечно, расчета и надежды на это нет. Сочувствую ли я Wildberries? Нет, им пускай сочувствуют китайцы. У китайцев 15% комиссия. Для них построены хабы на Дальнем Востоке. Они не платят за честный знак, они не платят за сертификаты. Им с Алика подтянули все их рейтинги и отзывы.

вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес, и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но Вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все, потому что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения огромные. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества. Но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете? Не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире

0: создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что там еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому, с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги, это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
3: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
2: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяца отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
3: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
2: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
4: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
2: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда призыв на фоне слухов о новой волне мобилизации, россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
5: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают безвиз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
7: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
5: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном – люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
8: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
5: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Четыре склада и миллиарды ущерба. Военкор Живов о последствиях атак на Wildberries.
10: Атаки всего за неделю затронули ряд складов. Ущерб от пожаров оценивается примерно в десятки, а то и сотни миллиардов рублей. При этом строительство аналогичного объема новых складов может обойтись еще дороже. По оценке эксперта Алексея Молодых, потеря складов в Краснодаре и Невинномысске фактически отрезает юг России от ключевых поставок в период высокого спроса. В свою очередь, вывод из строя подмосковных мегахабов, через которые проходят импортные и магистральные грузопотоки, критичен для центрального региона, на который приходится до половины потребительского спроса. В ближайшей перспективе ставка может быть сделана на пересмотр логистики и отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли продавцов со своими складами. Ранее основательница компании Татьяна Ким сообщила, что Marketplace начал проводить первые выплаты продавцам после атак беспилотников. Как реально заплатить всем и остаться на плаву, я вообще не понимаю.
9: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
11: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
9: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
12: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Пятый год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
14: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
9: Дух Анкориджа все. Военкор Живов о заявлениях Марко Рубио.
10: После переговоров с Сергеем Лавровым госсекретарь США заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения. По его словам, выдвинутые ранее предложения были неприемлемы для Украины и продолжают оставаться таковыми. Цитата. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия». Но Трамп ясно дал понять, Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в прекращении украинского конфликта. Также АВОД заявил, что позиция штатов по продаже вооружений Украине не изменилась. Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы ПУРУ.
9: Россия цепляется за Анкоридж. Штаты ждут новых идей. Олег Царев о переговорах Лаврова и Рубио.
15: В Маниле на полях министерской встречи прошли переговоры Лаврова и Рубио. Короткие, всего 35 минут. Инициатором встречи выступила американская сторона. Лавров рассказал американцу о реальной картине на фронте. Напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию и держится тех предложений, которые обсуждали на Аляске в августе прошлого года. Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения. Какие именно новые идеи или что конкретно изменилось в переговорном процессе, не уточнил. Но расхождение в подходах очевидно. Россия цепляется за Анкоридж. Штаты открыто говорят, что ждут новых предложений.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Житель Ялты провел небольшую экскурсию по местному магазину «Яблоко», обратив внимание на пустые полки и отсутствие готовой еды в связи с недостатком электрической энергии.
18: Ялта, Крым, Ростовом 22 июля 2026 года. После ночных ударов Ялта совсем обесточена, но в общем кое-где, конечно, есть генераторы. Но вот если посмотреть в Яблоке, практически нет готовой еды. Все такое вот, что портится, оно в таких термах, как бы одеялах, да, укутано максимально. Вот смотрите, колбаска там лежит, все остальное. Что еще интересного показать? Очереди довольно большие, но сейчас вечер, 7 вечера, а где-то пустые полки там, где-то вот яиц нет, где-то еще чего-то нет. Вода, в принципе, не разобрана, воды тоже нет в Ялте, но вот намечается, да, что его, короче говоря, разберут. Если посмотреть, что у нас с очередями, ну, в общем, так, средненько.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о новых санкциях Европы. 21-й пакет. Что в нем? Какими будут реальные последствия этих новых ограничений? Сколько еще санкций может выдержать российская экономика? Это сложные вопросы, но мы попробуем ответить на них понятным языком. Так что начинаем.
20: Привет. Да, тема сегодня просто огромная. И знаешь, чтобы вообще понять масштаб того, что сейчас происходит, нам нужно немножко, ну, отмотать назад. Посмотреть на то, как эта стратегия вообще менялась с 22-го года.
19: Абсолютно. Потому что, если вспомнить 22-й год, действия были похожи на такую, знаешь, шоковую терапию. Или даже на ковровые бомбардировки.
20: Ну да, просто попытались выдернуть шнур из розетки. Заморозка активов Центрального банка, резкие отключения от SWIFT, эмбарго на энергоносителя.
19: Точно. Расчет был на то, что экономика просто, ну что она не выдержит такого парализующего удара. Что это будет мгновенный шок.
20: Подожди, расчет-то был логичный для того момента. Но они, как бы это сказать, недооценили гибкость системы. Бизнес невероятно живуч. Если ты ставишь на торговом пути бетонную стену, вода всегда найдет трещину.
19: Вода дырочку найдет, да. И вот так появились все эти механизмы адаптации. Параллельный импорт, какие-то сумасшедшие цепочки из 3-4 стран-посредников.
20: Ага, и новые способы расчетов.
19: И вот тут стратегия кардинально меняется. Если раньше били по самим товарам, то 21-й пакет он бьет по механизмам адаптации. Это такая экстремальная финансовая микрохирургия.
20: Звучит красиво, но как это работает на практике?
19: Ну смотри, мне в голову пришла такая медицинская аналогия. В 22-м году применили мощнейший антибиотик. Бактерии выжили, мутировали, научились есть другую пищу. И сейчас им дают не новый антибиотик, а препарат, который блокирует ферменты. То есть бактерия просто не может переваривать пищу. Удар идет по тем, кто помогает обходить запреты. Грубо говоря, раньше на границе ставили стену, а бизнес обходил ее по лесным тропинкам.
20: Ну и теперь они заливают эти тропинки бетоном.
19: Именно. Заливают бетоном тропинки и, что самое главное, штрафуют тех, кто выдает компасы. Цель теперь сделать обходные пути настолько дорогими и опасными для самих посредников, чтобы это потеряло всякий смысл.
20: Слушай, но я тут выступлю в роли скептика. Мир огромный, сотни юрисдикций, тысячи мелких региональных банков где-нибудь в Азии и на Ближнем Востоке. Как вообще можно проконтролировать каждую сделку?
19: Физически? Никак.
20: Ну вот, всегда найдется банк, который захочет заработать свой процент. Звучит как бюрократическая утопия, честно говоря.
19: А им и не нужно контролировать каждую таможню. Новый механизм строится не на проверке бумажек на границе. Он строится на глобальном финансовом страхе. И это подводит нас к платежам.
20: Ну да, без оплаты любая логистика бессмысленна.
19: Вот именно. И тут цифры просто поражают. Давай разберем финансовую блокаду. Помнишь, когда начались первые отключения от SWIFT-а, в России начали активно использовать свою систему передачи финансовых сообщений – СПФС?
20: Да, это был тот самый адаптационный механизм. Создали свою защищенную сеть, пригласили туда иностранные банки из Азии, СНГ, и многие подключились, потому что, ну, это прибыльные торговые потоки.
19: А 21-й пакет наносит хирургический удар ровно по этому каналу. Вводится полный запрет для европейских институтов взаимодействовать с СПФС и, что самое жаское, с теми, кто ее использует.
20: Подожди, то есть...
19: Допустим, ты средний банк где-нибудь в Центральной Азии.
20: Окей, я банк в Центральной Азии.
19: Ты подключилась к российской системе, чтобы обслуживать местный бизнес. Чем тебе это грозит теперь?
20: Ну, видимо, вторичными санкциями.
19: Финансовым карантином. Это называется дерискинг. Если ты участвуешь в СПФС, твои корреспондентские счета в европейских или американских банках могут заморозить в любую секунду. Ты теряешь доступ к евро.
20: Ого! То есть меня просто отрубают от мировой кровеносной системы.
19: Да, это все. Это смерть бизнеса. Европа ставит ультиматум. Или вы работаете с этой локальной системой, или вы работаете с глобальным рынком.
20: Жестко. Но слушай, бизнес всегда ищет запасные выходы. Если закрывают официальные каналы, люди уходят в тень. Была же вот эта сеть ISEN, криптосервисы всякие.
19: Были. Сеть ASEM — это вообще была такая масштабная теневая система расчетов через компании-прокладки. А крипта работала как сверхскоростной транспорт.
20: Ну да, покупаешь стейблкоины в одной стране, мгновенно переводишь на другой конец света, обналичиваешь и платишь поставщику в Китае или Турции за какой-нибудь станок. Крипту же нельзя заблокировать.
19: Саму крипту нет. А вот точки входа и выхода легко. В новом пакете в черный список внесли 14 крупнейших криптосервисов, которые именно на таких операциях специализировались. Запасные выходы методично заваривают сваркой.
20: И вот тут, кстати, начинает работать тот самый чиллинг-эффект, про который сейчас все говорят. Охлаждающий эффект.
19: О, да. Расскажи, как это выглядит на уровне банков.
20: Это поразительная психологическая штука. Угроза наказания настолько пугает банкиров, что они начинают просто перестраховываться. Служба комплаенса переходит на презумпцию виновности.
19: То есть сидит такой комплаенс-офицер где-нибудь в Дубае или Бишкеке,
20: ага.
19: Видит платеж, вроде бы товар вообще не под санкциями, обычное продовольствие или там медикаменты, но платеж как-то связан с российской юрисдикцией. И он думает, если европейский регулятор придерется, мы потеряем лицензию. Да ну его нафиг, проще отказать.
20: И они превентивно замораживают операции.
19: Требуют десятки документов. Правило «знай своего клиента» превращается в «знай клиента своего клиента».
20: И последствия для импортеров просто катастрофические. Я смотрела статистику, если до 2022 года комиссия за международный перевод была, ну, где-то 0,2-0,5%.
19: Копейки, по сути.
20: Да. А сейчас комиссии взлетели до 6-9% от суммы сделки. 9% просто за то, чтобы перевести деньги.
19: Да ладно, комиссия. А сроки? Китай или Турцию может идти 10-25 дней. И это, если он вообще пройдет. Доля возвратов достигла 20%.
20: Вот давай на язык реального бизнеса это переведем. У тебя миллионы долларов оборотного капитала. И они просто зависают в финансовом вакууме на месяц.
19: Деньги ушли, но не пришли.
20: Именно. Ты не можешь купить сырье, не можешь оплатить логистику. Экономика тормозит не потому, что физически запретили ввоз, а потому что деньги двигаются слишком медленно и стоят слишком дорого.
19: Слушай, классное наблюдение. Но давай рассуждать логически. Если кто-то готов платить 9% комиссии и ждать месяц, значит, у него есть на это деньги. Откуда вообще валюта на такие дикие издержки?
20: Ну, источник валюты один. Экспорт энергоносителей. Нефть, газ.
19: И вот тут мы переходим к второй части марлезонского балета. Санкционный удар полностью синхронизирован. Усложняя импорт, они бьют по доходам от экспорта. Помнишь историю с теневым флотом?
20: О, это вообще сюжет для шпионского триллера.
19: Буквально. Как это работало? Брали старые танкеры, покупали через офшоры, меняли флаг на какой-нибудь Габон, выходили в море, отключали транспондеры и перекачивали нефть с борта на борт прямо в открытом море.
20: Чтобы смешать сырье, поменять документы и продавать нефть в обход потолка цен. Потолок же жестко зафиксирован на уровне 60 долларов.
19: Да. И регуляторы поняли, что гоняться за флагами и названиями компаний, которые меняются каждый день, абсолютно бесполезно. И в 21-м пакете они изменили тактику. В черный список попал 41 конкретный танкер.
20: Как они их вычислили?
19: По номерам IMO. Уникальный международный идентификатор. Его при постройке выбивают на стальном корпусе судна. Ты можешь перекрасить корабль, повесить другой флаг, но номер IMO остается навсегда.
20: И что теперь? Ну, попали они в список.
19: Этим конкретным судам запрещен заход в порты Евросоюза. Им нельзя оказывать услуги по заправке, обслуживанию и, главное, страхованию.
20: Слушай, ну критики скажут, ну и что? Пусть плывут прямо в Азию, минуя Европу. В чем проблема-то? Зачем им вообще европейские порты?
19: Я тоже так сначала подумал. Но море – это не трасса. Это агрессивная среда. Нужна страховка. В судоходстве есть P&I-клубы. Клубы взаимного страхования. Большинство базируется в Европе или по западному праву. Без их полиса экологического страхования риск просто колоссальный.
20: А если нефть разольется?
19: Ущерб на миллиарды. Платить будет владелец. Плюс сложные проливы. Датские проливы, например. Там нужны опытные лоцманы. А лоцманы европейские.
20: И если он проведет под санкционный танкер, то сядет в тюрьму.
19: Совершит уголовное преступление, да.
20: Жесть. И как рынок на это реагирует?
19: Ну как, закладывает риски в цену. Риск премия взлетела до небес. Фрахт танкера класса «Афромакс» из Балтики в Индию стоил 4,5-5 миллионов долларов. А сейчас 8,5-9,5 миллионов. В два раза.
20: Ничего себе.
19: А ценовой потолок при этом зафиксирован на уровне 44 долларов 10 центов за баррель, как я видела в последних сводках.
20: Да, и дисконт на нефть марки «Urals» к Brent вырос до 22-25 долларов.
19: Получается классическая ловушка монопосонии. Покупатель в Азии понимает, что продавцу деваться некуда, и выкручивает руки «давай скидку, товар токсичный».
20: А с другой стороны, владелец теневого танкера дерет в два раза больше за доставку.
19: И что в итоге остается российскому бюджету? Остатки маржи. Львиная доля оседает у иностранных судовладельцев и посредников. И эта же логика применяется к газу. Запрещена перевалка СПГ в Европе. Запрещены поставки криогенного оборудования, что, по сути, замораживает новые проекты вроде «Арктик-СПГ-2».
20: То есть экспортные доходы методично сжимают. А теперь давай соединим это с импортом. Валюты становятся меньше, а потребности никуда не делись. Промышленности нужны станки, микроэлектроника.
19: И вот тут мы подходим к самому хитрому юридическому капкану нового пакета. Системная попытка остановить параллельный импорт технологий.
20: Расширили черные списки. Станки с ЧПУ, детали для беспилотников, никелевые сплавы.
19: Расширение списков уже никого не удивляет. Главный вопрос, как они собираются следить за этим. И вот тут Брюссель придумал гениальную вещь. Оговорка «No Russia» в экспортных контрактах.
20: О, давай разберем это подробно. Как раньше работало. Европейский завод продает датчики дистрибьютору в Сербии или Турции. Те перепродают фирме в Бишкек. А оттуда на фурах все спокойно едет конечному заказчику.
19: А европейский производитель разводит руками. Я продал в Сербию, я ничего не нарушал.
20: Ну да. А как европейский закон может заставить компанию в Бишкеке не перепродавать товар? У них же там свои законы.
19: Никак. И в этом вся суть ловушки. Они не заставляют бишкекскую компанию. Они заставляют свою европейскую материнскую компанию. Вводится жесткая уголовная ответственность за действия дочерних структур и партнеров.
20: Подожди. То есть немецкий завод по закону обязан включить в контракт запрет на реэкспорт?
19: Мало того, что включить запрет, он обязан потребовать от сербского покупателя финансовые банковские гарантии. Депозит.
20: То есть если товар всплывет где не надо, депозит просто конфискуют.
19: Да. И руководство немецкого завода может получить уголовный срок у себя дома. Система стимулов полностью меняется. Европейский завод сам становится главным таможенным следователем.
20: Слушай, ну европейскому производителю теперь проще вообще отказаться от подозрительной сделки, чем так рисковать.
19: Абсолютно. Плюс банки, о которых мы говорили. Вся эта длинная цепочка ломается на уровне компьютерного алгоритма в одном банковском звене.
20: И в итоге легальные каналы закрываются. Если тебе нужна запчасть для станка, ты идешь на серый рынок.
19: А это астрономический рост цен, срывы сроков и падение качества. И вот мы подходим к кульминации. Макроэкономический итог. Удорожание платежей, проблемы с логистикой, юридические капканы. Все это сливается в единую картину.
20: Давай посмотрим на общие финансовые потери. Прямые потери экспорта и импорта оцениваются примерно в 12-15 миллиардов евро в год.
19: Огромные деньги. Возьмем конкретный пример металлургии. Из-за закрытия европейского рынка они теряют почти 3 миллиарда евро выручки.
20: И вынуждены везти все в Азию.
19: А везти сталь в Азию – это гигантское транспортное плечо. Это очень дорого. И азиаты снова выкручивают руки, требуя дисконт в 20-30%.
20: Маржинальность падает, налоги сокращаются, инвестиции режут. Но знаешь, что самое главное для наших слушателей?
19: Инфляция, о да.
20: Потому что за все эти хитрые схемы обхода кто-то должен платить.
19: Понятно, кто. Обычный покупатель в магазине. Бизнес никогда не берет эти 9% банковской комиссии на себя.
20: Или подорожавший в два раза фрахт. Или услуги кучи юристов в Сербии. Это все методично вшивается в цену товара на полке.
19: Будь то холодильник, запчасть для машины или даже пакет молока, который произведен на импортной линии. Инфляционное давление становится структурным. Но есть еще одна вещь, которая пугает даже больше. Технологическая деградация.
20: Да, отсутствие официального сервиса и оригинальных запчастей. Гражданская авиация, например, которая во многом состоит из западных машин.
19: Или тяжелая техника. Экскаваторы, карьерные самосвалы, катерпиллер, Камацу. Детали доставать критически сложно. Начинается каннибализация.
20: Это когда разбирают один рабочий экскаватор, чтобы починить два других.
19: Да. Используют серые азиатские аналоги. Ресурс техники неумолимо сокращается.
20: Но это же не происходит в одночасье. Это как коррозия металла. Медленный процесс.
19: Медленный, но последствия масштабные. Падает безопасность, падает производительность, растут издержки. И возникает фундаментальный вопрос. Если сложные отрасли вынуждены переходить на устаревшие технологии, то даже если через 10 лет снимут все санкции...
20: Сможет ли эта экономика конкурировать на мировом рынке? Технологии же теряются быстро, а восстанавливаются десятилетиями.
19: Да, это глубокая проблема. Но знаешь, есть еще один парадоксальный побочный эффект, о котором мало кто задумывается.
20: Глобальный риск для самого Запада.
19: Именно. Затягивая эти финансовые узлы, используя доллары и евро как оружие, Запад фактически принуждает целую группу стран создавать альтернативную инфраструктуру.
20: Ну да, систему расчетов и страхования, независимую от западного влияния.
19: Этот процесс идет с колоссальными издержками. Системы пока кривые и дорогие, но процесс-то запущен. И аналитики задают вопрос, не ускоряют ли эти санкции рождение глобальной теневой экономики, которую Запад уже никогда не сможет контролировать.
20: Это огромный системный риск для архитектуры мировых финансов. И над этим точно стоит подумать.
19: Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно, потому что эффект этих новых санкций пока нам неизвестен. Мы будем буквально в прямом эфире смотреть, как именно они бьют по экономике. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бюджет на мели. Центробанк прогнозирует рекордную дыру 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
0: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
5: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
21: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
5: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
22: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
5: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Радио Лента. Прямая речь.
17: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
23: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!» Ну так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты. Нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
13: Главные новости дня.
3: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей. То есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
24: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
2: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
2: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радиолента. Прямая речь.
17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
7: Поработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги? Нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
13: На радио «Лента» «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радиолента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
10: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазер Airbus способны уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
9: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
1: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию. То есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
22: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
9: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
21: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
9: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
8: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
9: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и читатели. Мы продолжаем рассматривать вопросы, связанные с участием на СВО и для всех тех, кто связан с военной службой. Сегодня в центре внимания указ президента за номером 248 от 17 апреля 2025 года, который вносит изменения в ранее действующий указ за номером 580 от 3 августа 2023 года о некоторых вопросах прохождения военной службы. Что осталось без изменений? Порядок увольнения по положительным основаниям остается прежним для всех ведомств. Это окончание контракта, это признание военнослужащего ограниченно годным, категория В, это проведение организационно-штатных мероприятий, это перевод на федеральную государственную гражданскую службу, это семейные обстоятельства и это избрание депутатом. Все увольнения по этим основаниям оформляются приказом руководителя ведомства, будь то министр обороны или директор ФСБ и так далее. Что нового в указе? Первое. Уточнен порядок увольнения военнослужащих по категории В до звания подполковника. В Министерстве обороны Российской Федерации это делают главнокомандующие

0: От решения командования. И важно заметить, как и прежде, увольнение остается возможным только в исключительных случаях, хотя официальный перечень таких случаев не установлен. Все решается на уровне аттестационных комиссий. Также напоминаю, военнослужащие ФСБ, Росгвардии, Федеральной службы охраны, службы внешней разведки могут уволиться и по отрицательным основаниям. Например, при несоблюдении условий контракта или утрате доверия. Это закреплено в соответствующих президентских указах по ведомствам. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт или жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь и не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
3: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
2: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
4: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться». «За что?» «За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек?» За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
2: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
5: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам и сразу после

0: После этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял, зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
2: Дроновая эра. ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
3: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
2: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 тысяч.
4: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
2: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
3: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
2: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
5: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
2: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские изотавторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
6: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
7: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по два часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
6: Зинеева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына. Однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта, обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
7: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут, а вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа уссурийские, хабаровские, ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
6: Пока что сын Илины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
7: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
6: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
8: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передумы. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
6: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
10: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производства, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями. И не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
11: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Синг. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдия засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара — это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 26 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какой совет они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Дагас. Ну, это главная руна трансформации, перемен, это новое начало. Перемены будут очень быстрыми и к лучшему. Это точно удача и рассвет. Такой день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что ловите момент, друзья. Это еще может быть резкий скачок в карьере, какой-то прорыв в личной жизни или смена, может быть, взглядов на мир. Вот что-то важное может закончиться, чтобы дать место чему-то новому. И здесь, помните, перемены будут точно к лучшему, даже если поначалу они покажутся пугающими. Такой день еще может принести яркий успех, если вы будете готовы к внезапным сюрпризам. Просто откройтесь к чему-то новому, прекрасному в вашей жизни. На работе вас может ждать возможность нового проекта, какого-то дела. Вот начальство вам доверится и поручит что-то важное. Может быть, какое-то важное решение, которое изменит будущее. Здесь не бойтесь изменений, они приведут к лучшему. Вот настройтесь только на такой результат. Если думали о смене работы, это точно знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, финансовая прибыль, исключительно положительные перемены. Здесь самое главное – не задирать нос от ослепительных успехов в этот день. То есть гордыню выключаем, просто тихо радуемся и хватаем все возможности. В отношениях может наступить время, когда можно выйти, опять же, на новый уровень. Кто-то, наконец-то, получит предложение руки и сердца, например. А вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. То есть, если вы были холост, то, возможно, станете в паре в этот день. Да? Вот резко почувствуете, что вы готовы, и сразу же найдется человек. По здоровью здесь явные перемены к лучшему. Если человек болен, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то здесь могу точно сказать, никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Не накручивайте себе. Дагас говорит правду всегда. В общем, главное событие дня может быть то, что случатся очень резкие, неожиданные перемены. Какой-то переломный момент, когда вы осознаете, дальше только вверх, но как раньше уже не будет. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите. Будьте открыты к переменам. Они всегда к лучшему. Настраивайтесь на успех, и да пребудет с вами счастье.
13: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
16: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
11: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появится ли на улицах Калининграда бетон? Укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
17: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
14: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили. Грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
17: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов. 35 930 000 рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 260 000 рублей за год, или около 2 350 000 рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
2: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 300 000 рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
18: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов Wildberries в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
2: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
19: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
2: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
21: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
0: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
22: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
0: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейса в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невиномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
3: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
0: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
4: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
0: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
23: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
24: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее, в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирована. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждает и понимает, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
5: Главные новости дня.
0: Дежавю осени 2022. В Госдуме призвали не верить в сообщения о новой волне мобилизации в России. Где-то это уже было. Новая волна мобилизации в России не планируется, а принятый закон о расширении круга осужденных, имеющих право заключать контракты с Минобороны, не имеет отношения к объявлению военного положения, утверждает член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
25: Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину. Это почетная обязанность – защищать родину. И принятый Госдумой закон также никакого отношения к мобилизации не имеет.
0: Колесник добавил, что насильникам, маньякам и террористам в армии делать нечего, подчеркнув, что закон запрещает этим категориям судимых, а также ряду других, заключать контракты с Минобороны. Слухи о возможной новой мобилизации парламентарий назвал пропагандой. О том, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается, неоднократно заявлял и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
26: Обсуждений таких не ведется.
27: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
26: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое.
1: их большое, действительно все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
0: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ, Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение не принято.
6: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
0: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, считает глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
7: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
0: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Z-Wine-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
10: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
12: сдается
10: в этом году.
12: Не сдается.
10: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
12: Можно
10: на
12: уже
10: земле
12: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле продвижения нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
10: Да, на земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22 года, но мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно невыгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну вот в таком режиме можно еще годами воевать.
8: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст.
2: Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
14: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому и цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели. 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату. Плату, этот же судья Малахов, и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
13: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
16: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
17: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но да, в стране такая ситуация. Идет верное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 дня, 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да, вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете? Из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги. Огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в

того времени продукт корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Хочет стать монополистом. Вот Wildberries именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Wildberries сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для общества. Как бы это ни звучало, повторюсь, что вот для каждого человека его личная трагедия, это понятно, она намного сильнее, нежели благо общества, но живем-то мы в обществе, и общество строится на том, что мы все социальные животные. Вот как обществу нам нужно общаться друг с другом, разговаривать с друг с другом, не сидеть в квартирках, понимаете, не прятаться где-то в человейниках, а выходить, разговаривать, строить социальные связи, с кем-то ссориться, с кем-то дружить. Это все называется социальная ткань. Она должна быть разной, разноплановой, яркой, понимаете? А это невозможно сделать, если ты сидишь только перед компьютером. Поэтому все цивилизованные страны уже 10 лет назад начали принимать системы на государственном уровне поощрения мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации, и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому, с подбитой лапой волк в лесу.

0: Это уже не тот волк, понимаете? Уже не Волкберис. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги – это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Дроновая эра ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
4: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
3: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 тысяч.
5: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
3: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
4: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
3: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
6: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
3: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские Z-авторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады «Вайлдберрис».
7: Вооруженные силы Украины ударили по складам «Вайлдберрис» в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников «Форс-мажор». Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад – от почты до аптеки.
3: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberrис и дронах-перехватчиках.
8: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberrис. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны. Они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
3: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
9: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковые «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Полыхает полстраны. Склад Wildberrys атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
10: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
11: На наших глазах взорвали НПЗ.
3: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от приграничья до Урала.
12: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
3: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса «Wildberries» в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
13: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. «Энгельс» — это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге — это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
3: Удары по логистике Wildberries и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
14: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предприниматель. Понимаете, как это сложно.
3: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
15: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
3: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
16: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
9: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
16: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
17: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
16: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
7: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
20: Магазин в Польше, чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
21: Я чувствую себя обманутой. Ну, то есть, не в другом смысле, здесь типа...
20: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
21: 240
20: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывается, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, в Бери не хочу, вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки 80 рублей. Груша. Не знаю, когда мы возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты.
21: Знаете,
20: о, вот эти
21: пудинги.
20: Очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались.
21: Вот это.
20: Короче, тут все есть. Вот малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлой жизни уже, я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: Привет! Вы слушаете «Разбор дня».
0: Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и, самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
5: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка – это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
0: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
5: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
0: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
5: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
0: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
5: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
0: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5000 рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
5: Грузоперевозки.
0: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
5: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
0: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
5: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
0: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
5: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
0: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
5: То есть превентивное повышение цен.
0: Да. Чтобы понять механизм, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
5: А третий остановился полностью.
0: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
5: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
0: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
5: Слушай, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
0: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
5: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику, товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
0: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
5: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
0: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
5: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
0: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
5: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
0: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
5: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
0: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
5: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
0: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
5: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
0: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
5: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
0: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
5: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
0: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
5: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
0: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
5: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
0: Давай по пунктам прикинем. Еда.
5: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, что 30% продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
0: Личный автомобиль.
5: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
0: Ну и коммунальные платежи.
5: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
0: Подводим итог.
5: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
0: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
5: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
0: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
5: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
0: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
5: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
0: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
5: Классика дефицита.
0: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
5: А почему этот механизм не сработает сейчас?
0: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
5: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
0: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
5: Как при этом поведет себя инфляция?
0: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
5: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
0: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
5: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
4: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
5: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
4: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
5: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
4: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
8: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
6: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозили. Грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
8: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
6: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то согласно декларации у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход Беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
10: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
6: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
11: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
6: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе «Чкаловск» в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
12: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик.
14: танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
22: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
19: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
23: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады, их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все. И просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
15: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей. То есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
9: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войны.

0: При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
1: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
2: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
5: Удар по Wildberries не случайно. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 25-м году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетают. Но при этом, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Вот сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
3: Криминальные новости.
6: По пожизненному заключению приговорили маньяка из Балашихи, который отравил ядом минимум 9 близких человек. В последнем слове Артем Мисюра попросился на СВО. Маньяк в 2024 году придумал страшный план отравления близких из-за проблем с деньгами и долга по кредитам в 3 миллиона рублей. Он полгода отравил своих родителей, чтобы заполучить их квартиру. Родителям в какой-то момент стало плохо, они попали в больницу. Продукты исследовали и нашли в них яд. После этого в доме установили скрытую камеру. Она запечатлела, как Артем добавляет опасную химию в еду. В том же году Мисюра угостил лучшего друга ягодным морсом, в который заранее добавлял яд. Парень через 2 дня скончался в больнице. Химию, которую отравитель использовал для убийства, он хранил в квартире в коробках из-под обуви и канистрах. Жертвами отравления маньяка стали и его бабушка, и родной дядя, которому он дал выпить воды. Среди тех, кого Артем угощал ядом, была и его девушка. Она выжила. Экс-помощник прокурора Ростовской области уже 1,5 года преследует и жестоко избивает бывшую девушку. Мирослава рассказала базе, что из-за нападений Дениса 9 раз получала сотрясение мозга, 4 раза ей ломали нос, 1 раз челюсть и 3 пальцы. Последний раз Денис силой затолкал Мирославу в ее БМВ и начал избивать прямо в салоне, вырывал волосы и разбил телефон. По словам женщины, с 2024 года он не оставлял ее в покое, следовал, умолял вернуться и при каждой новой попытке возобновить отношения вновь нападал. Мирослава утверждает, что около 14 раз обращалась в полицию, но в возбуждении дел ей отказывали. В МВД Ростовской области базе сообщили, что все обращения проверялись. Сейчас полиция изучает ее последнее заявление об избиении. Возбуждено уголовное дело по статье о легком вреде здоровью. Агрессор ранее работал помощником прокурора, но был уволен в 2020 году. Кроме того, он является сыном бывшего прокурора Омской области.

0: Ректор и экс-проректоры российских вузов оказались в центре коррупционных скандалов после дела о хищении 600 миллионов рублей. По данным 112, силовики пришли с обысками к сотрудникам Российского химико-технологического университета. Среди задержанных – бывшие проректоры по науке и экономике Анна Щербина и Дмитрий Сахаров. По версии следствия, фигуранты могли похитить около 600 миллионов рублей, выделенных по госконтракту Минпромторга на разработку технологии для ракетно-космической отрасли. Работы, как считают следователи, выполнены не были. Это не единственный громкий скандал в системе высшего образования. По данным 112, вопросы могут возникнуть и к ректору ГИТИСа Заславскому из-за конфликта интересов при трудоустройстве родственников и наличия незадекларированной зарубежной недвижимости. Под следствием останется и бывший проректор РУДН Анжела Должикова. Ее обвиняют в хищении более 40 миллионов рублей через фиктивные гранты. В Российской академии музыки имени Гнесиных следствие также проверяет исполнение контракта, ущерб по которому мог превысить 20 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
3: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем». А мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. И они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
1: Главные новости дня.
4: Бюджет на мели. Центробанк прогнозирует рекордную дыру 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
5: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
4: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
6: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
4: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
7: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
4: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
9: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников. Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матеус Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
10: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде. В том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс. А его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Дроновая эра ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
6: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
4: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 тысяч.
11: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
4: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
6: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
4: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
12: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
4: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские Z-авторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят, военкоры.
4: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
13: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
4: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
14: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию. То есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
16: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
15: Да, и подпись.
16: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
15: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
16: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
15: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на 1 год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
16: То есть ремонт техники, работа по специальности.
15: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
16: Так быстро?
15: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
16: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
15: Логично.
16: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
15: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
16: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
15: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
16: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
15: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
16: Прямо забирают? Физически?
15: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
16: Личность просто стирается.
15: Остается только инвентарная единица.
16: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
15: Ну, попробуй не пойди.
16: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
15: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
16: Что ты имеешь в виду?
15: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
16: В смысле, в реальные ямы в земле?
15: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
16: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
15: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
16: Кошмар.
15: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
16: И чем это закончилось?
15: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
16: То есть просто сломали человека?
15: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
16: И как это оформили?
15: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
16: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
17: Ага.
16: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
15: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
16: В каком смысле?
15: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
16: Вымогательство за что?
15: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
16: То есть откупиться?
15: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
16: А если он откажется?
15: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
16: И проверки начнутся.
15: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
16: Так.
15: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
16: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
15: Да.
16: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
15: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
16: Из-за чего?
15: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
16: Классика жанра. И что было после жалобы?
15: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
16: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
15: Казалось бы.
16: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
15: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
16: Почему?
15: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
16: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
15: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
16: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
15: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
16: Это как?
15: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
16: Да ладно?
15: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
16: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
15: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
16: Ужас.
15: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
16: Но он же ходить нормально не может.
15: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
16: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
15: Они просто игнорируются.
16: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
15: Допустим.
16: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
15: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
16: Опять бумаги.
15: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
16: Теряют справки.
15: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
16: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
17: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
16: Зачем?
17: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
16: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
17: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
16: Так.
17: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
16: Третью.
17: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
16: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
17: Выходит, что так.
16: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
17: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
16: Из-за чего отказывают?
17: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
16: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
17: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
16: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
17: Какое?
16: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
17: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
16: Да, к психологам ходить не принято.
17: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
16: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
17: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
16: И все.
17: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
16: Алкоголь и наркотики.
17: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
16: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
17: Конечно, нет.
16: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
17: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
16: Психика сломана.
17: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
16: А общество при этом живет в другой реальности.
17: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
16: Героический образ.
17: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
16: И замыкается в себе.
17: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
16: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
15: Какой?
16: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
15: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бюджет на мели. Центробанк прогнозирует рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
5: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
4: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
6: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
4: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
7: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
4: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
18: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это независящее от нашей воли обстоятельства. И второе, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты. Нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
1: Главные новости дня.
19: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей. То есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
7: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
19: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также «Промышленная и транспортная мобильность». Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» — почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
20: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
19: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
19: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
22: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги? Нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
13: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
4: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
14: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию. То есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
7: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
4: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
6: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
4: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
3: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
4: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и читатели. Мы продолжаем рассматривать вопросы, связанные с участием на СВО и для всех тех, кто связан с военной службой. Сегодня в центре внимания указ президента за номером 248 от 17 апреля 2025 года, который вносит изменения в ранее действующий указ за номером 580 от 3 августа 2023 года о некоторых вопросах прохождения военной службы. Что осталось без изменений? Порядок увольнения по положительным основаниям остается прежним для всех ведомств. Это окончание контракта, это признание военнослужащего ограниченно годным, категория В, это проведение организационно-штатных мероприятий, это перевод на федеральную государственную гражданскую службу, это семейные обстоятельства и это избрание депутатом. Все увольнения по этим основаниям оформляются приказом руководителя ведомства, будь то министр обороны или директор ФСБ и так далее. Что нового в указе? Первое. Уточнен порядок увольнения военнослужащих по категории В до звания подполковника. В Министерстве обороны Российской Федерации это делают главнокомандующие и командующие войсками округов. В Росгвардии статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии или командующие округами. В Федеральной службе безопасности это руководитель службы организационно-кадровой работы. Второе. Указ касается и мобилизованных. Они теперь имеют право на увольнение, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети, воспитываемые без матери, а также в случае признания их ограниченно годными. Обратите внимание, формулировка «могут быть уволены» означает, что увольнение не является обязательным, а зависит от решения командования. И важно заметить, как и прежде, увольнение остается возможным только в исключительных случаях, хотя официальный перечень таких случаев не установлен. Все решается на уровне аттестационных комиссий. Также напоминаю, военнослужащие ФСБ, Росгвардии, Федеральной службы охраны, службы внешней разведки могут уволиться и по отрицательным основаниям. Например, при несоблюдении условий контракта или утрате доверия. Это закреплено в соответствующих президентских указах по ведомствам. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт или жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь и не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
4: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
14: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего

0: совершил и где бы не воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться?» Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
1: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
2: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроновая эра. ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
5: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
4: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 тысяч.
6: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
4: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
5: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
4: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
7: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите

0: своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
1: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские изотавторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
4: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
3: Зейниева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
4: На контракт уговариваю тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, в Курскую, Брянскую, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа уссурийские, хабаровские, ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
3: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
4: Я не переживаю то, что он в армию пошел. В армию это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
3: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
5: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передумы. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, а ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
3: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
7: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями. И не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Сингх. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты. После чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Культхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Культхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдия засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Культхара – это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 26 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какой совет они нам дадут. Итак, у нас выпала руна Дагас. Ну, это главная руна трансформации, перемен, это новое начало. Перемены будут очень быстрыми и к лучшему. Это точно удача и рассвет. Такой день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что ловите момент, друзья. Это еще может быть резкий скачок в карьере, какой-то прорыв в личной жизни или смена, может быть, взглядов на мир. Вот что-то важное может закончиться, чтобы дать место чему-то новому. И здесь, помните, перемены будут точно к лучшему, даже если поначалу они покажутся пугающими. Такой день еще может принести яркий успех, если вы будете готовы к внезапным сюрпризам. Просто откройтесь к чему-то новому, прекрасному в вашей жизни. На работе вас может ждать возможность нового проекта, какого-то дела. Вот начальство вам доверится и поручит что-то важное. Может быть, какое-то важное решение, которое изменит будущее. Здесь не бойтесь изменений, они приведут к лучшему. Вот настройтесь только на такой результат. Если думали о смене работы, это точно знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, финансовая прибыль, исключительно положительные перемены. Здесь самое главное – не задирать нос от ослепительных успехов в этот день. То есть гордыню выключаем, просто тихо радуемся и хватаем все возможности. В отношениях может наступить время, когда можно выйти, опять же, на новый уровень. Кто-то, наконец-то, получит предложение руки и сердца, например. А вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. То есть, если вы были холост, то, возможно, станете в паре в этот день. Да? Вот резко почувствуете, что вы готовы, и сразу же найдется человек. По здоровью здесь явные перемены к лучшему. Если человек болен, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то здесь могу точно сказать, никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Не накручивайте себе. Дагас говорит правду всегда. В общем, главное событие дня может быть то, что случатся очень резкие, неожиданные перемены. Какой-то переломный момент, когда вы осознаете, дальше только вверх, но как раньше уже не будет. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите. Будьте открыты к переменам. Они всегда к лучшему. Настраивайтесь на успех, и да пребудет с вами счастье.
2: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
12: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот в отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1-3, и вообще нет этих тысяч с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
13: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от Яблока и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от Яблока Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии Яблоко.
14: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В Яблоке ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
13: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
14: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
13: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит, как минимум, вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
11: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блокауте в Грузии и успехах российских ученых.
13: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
15: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
3: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Рипер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
19: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
18: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
20: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
18: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
21: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
18: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
22: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
18: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
23: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о стабильной экономической ситуации в России.
24: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны, они признаны недостаточными. Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее в плачевном состоянии, в том числе из-за последствий конфликтов, такие как конфликт Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирована. О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.
8: Главные новости дня.
18: Дежавю осени 2022. В Госдуме призвали не верить в сообщения о новой волне мобилизации в России. Где-то это уже было. Новая волна мобилизации в России не планируется, а принятый закон о расширении круга осужденных, имеющих право заключать контракты с Минобороны, не имеет отношения к объявлению военного положения, утверждает член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
0: Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются. И контрактники, и в добровольческих формированиях люди идут защищать свою родину. Это почетная обязанность – защищать родину. И принятый Госдумой закон также никакого отношения к мобилизации не имеет.
18: Колесник добавил, что насильникам, маньякам и террористам в армии делать нечего, подчеркнув, что закон запрещает этим категориям судимых, а также ряду других, заключать контракты с Минобороны. Слухи о возможной новой мобилизации парламентарий назвал пропагандой. О том, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается, неоднократно заявлял и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактов?
1: Поток контрактов, желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
18: Несмотря на публичные заявления властей, в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ, Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре, но окончательное решение не принято.
5: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
18: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, считает глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
7: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
18: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
25: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
26: сдается
25: в этом году.
26: Не сдается.
25: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза, давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на Земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на Земле.
6: Можно
25: на
6: уже
25: земле
6: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на Земле продвижения нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
25: Да, на Земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22 года, но мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит в стране совершенно не выгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что, ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
2: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
10: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели, 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату, плату, этот же судья Малахов, и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
9: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
11: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это независящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!»
3: Радиолента. Прямая речь.
23: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
12: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет верное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Wildberries угасают. И в этом есть хорошая новость, между прочим. Да, она не очевидна, но сейчас я вам все расскажу. Во-первых, что необходимо понимать? Те из вас, кто являются продавцами на Wildberries, да вы должны понять, что вы являетесь жертвами. Так получилось. Это чудовищно, несправедливо. Все понятно. Вы предприниматели, вы рисковали, вы ночи не спали, строили свой бизнес и все. Его не будет больше в том виде, в котором он существовал до этого. Так, к сожалению, очень часто происходит. Так устроен мир. В мире нет категории справедливости, в мире нет категории честности. Это все придумано людьми, понимаете? Для того, чтобы общаться на своем уровне. Но вселенная, она другая. Она тасует карты совершенно иначе. Так вот, что произойдет с вами? Естественно, никаких выплат ни от кого вам не будет. Все. И это нужно принять. Второй момент, который тоже нужно осознавать, что Wildberries вот в таком виде, ну дай бог, чтобы он дожил до конца года. Это крутое пике, это крутые пробои, да, ниже ватерлинии, если использовать морскую корабельную лексику. Такие пробои обыкновенными латками не ремонтируются и не закрываются. Слишком много всего потеряно, и что самое главное, что это пике, да, понимаете, из пике выйти очень-очень тяжело. Почему? Да потому что в Wildberries сейчас нужны будут деньги, огромное количество денег. Деньги Wildberries берет в кредит, а потом эти кредиты возвращают. Так вот, в этой ситуации Wildberries кредит никто не даст, ни один банк. Все потому, что остальные склады, они все залоговые имущества. И все понимают, что эти атаки продолжатся, и все понимают, что Wildberries капут. Потом Озону капут, или параллельно с этим капут. Почему? Да потому, что некуда перевести склады. Да, понимаете, вы не можете просто так взять и перевести куда-то складские помещения, главное. И не можете их разбросать по маленьким складам. Это так не работает, вам скажет любой кладовщик. Эти допуски, разрешения, товарные категории, все сложно, не разъедется. Так вот, а что же в этом хорошем, скажете вы? А я вам объясню. Wildberries является продуктом своего времени, продуктом корпораций. Да? И цель корпорации любой всегда – это максимально нарастить свое монопольное положение на рынке. Все, в этом заключается правда бизнеса. Любой бизнес хочет быть монополистом, понимаете, чтобы покупали только у него и ни у кого другого. Ну и, естественно, общество против, поэтому создаются антимонопольные комитеты, организации. Это все мы проходили, бла-бла-бла. Но от этого не меняется цель бизнеса. Он хочет стать монополистом. Вот Вайлберис именно этим и занимался. И количество торговых центров, маленьких лавочек и маленьких предпринимателей, которые Вайлберис сам разорил, да, своими услугами, оно не поддается никакому исчислению. Оно намного-намного выше, нежели количество людей, которые стали на Wildberries приторговывать чем-то или пытаться строить бизнес, базируясь на Wildberries как на платформе. Соответственно, когда из нашей жизни Wildberries уйдет, то все эти люди вернутся в обычные торговые центры и вернутся в обычные маленькие киоски, в обычные маленькие магазинчики, в какие-то прилавочки, где они будут находиться и физически что-то продавать. И это очень хорошо для

0: ограбления мелкого бизнеса. Для того, чтобы их не сожрали вот такие вот корпорации, как Wildberries. Да, для того, чтобы вот просто так вот ты по клику по одному не получал послезавтра какие-то товары только потому, что тебе удобно. Потому что все остальное время, дружок, ты будешь сидеть и размышлять о каких-то не очень нужных для государства вещах и очень не полезных для общества вещах. Ведь тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно ни с кем общаться. И ты в своем собственном шизоидном мире, зачастую, понятно, что не все шизоид, но зачастую ты в собственном шизоидном мире создаешь себе шизоидные проекции будущего. Почему? Потому что твой шизоидный мир никакого отношения к миру практическому, к реальному не имеет. Ты не ходишь в реальный мир. Ты с ним нигде не сталкиваешься. Еду тебе привезли, шнурочек для телефона тебе привезли, что-то мы еще тебе, пауэрбанк какой-то привезли. И вот в масштабах страны это разрушало общество. Точно так же, как Амазон разрушает американское общество. Да, Амазон это, ну, один из самых известных, огромных вот таких вот корпоративных монстров розничной торговли онлайн. Точно так же и чудовищные манифестации и чудовищное количество организаций в США работают против Амазона, потому что люди понимают, что это разрушает общество. Соответственно, при всех тех личных трагедиях, и я говорю это прекрасно осознавая, что это трагедии, да, для существующих продавцов Wildberries, и при всех этих личных финансовых утратах, которые эти несчастные люди понесли, общество остановится. Вот так это работает. Потому что люди будут выходить и разговаривать с друг другом. И будут что-то обсуждать, будут что-то делать. Ну и конечно, вот если, ну вот абсолютно уже между нами, да, ну нельзя сбрасывать со счетов то, что этому факту, разорению Wildberries, ему очень-очень радуются владельцы всех абсолютно торговых площадей. Вот есть Wildberries, вы представляете, а против него всегда с первой же секунды были владельцы торговых центров, да и любых торговых коммерческих недвижимостей. Потому что все понимали, что Wildberries пришел их кушать. А теперь хищник мертв. Ну, еще не мертв, но все идет к тому, с подбитой лапой волк в лесу. Это уже не тот волк, понимаете, уже не Wildberries. Уже его так сильно зайцам можно не бояться, потому что не догонит. Уже там зайчики поближе как-то прыгают по полянке, травичку кушают вкусненькую. И уже какие-то вороны прилетели там на волка, посмотрят, когда ты уже скопытишься, да? Потому что три ноги, это не четыре серые, понимаешь? Так что есть позитив в том, что происходит в Wildberries, как бы это ни звучало. Но, слушайте, не надо бояться правды. Не надо. Это точно так же, как в больнице. Понимаете, хирург иногда делает человеку больно, но он человека при этом спасает. Да? Но нужно сделать какой-то надрез периодически. Нужно причинить немного боли, разрушить существующую ткань для того, чтобы создалась ткань новая. И вот так же и работает общество. И вот что сейчас происходит на социальном уровне. Социально это хорошо. Финансово, личностно для многих это трагедия. Но социально для общества все происходящее в чистый плюс.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Дроновая эра ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США

0: США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
1: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
0: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 000.
2: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
0: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
1: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
0: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
3: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
0: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские изотавторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Болезненный удар. Военкор Живов о последствиях атаки на склады «Вайлдберрис».
6: Вооруженные силы Украины ударили по складам «Вайлдберрис» в Московской и Тамбовской областях. В Тамбовской области в результате ударов пострадали 25 человек, 7 погибли. В Московской, по уточненным данным, один пострадавший погиб в больнице. 37 человек получили ранения. Следком возбудил уголовные дела о терактах. Как пишет военкор Александр Коц, противник подает это как удар по логистике армии и законной цели. Тут можно выделить 4 ключевых пункта. Почему этот удар был и почему будут еще? Первое. Давление на тыл. Wildberries – крупнейший маркетплейс. Миллионы заказов, продавцов, рабочих мест. Удар по хабам бьет по срокам доставки, доходам малого бизнеса и вызывает цепную реакцию недовольства. Также отмечается, что Wildberries еще в начале июля переписал оферту. Продавцам отказано в компенсации ущерба от беспилотников форс-мажор. Дальше психология. Склад маркетплейса – символ мирной жизни. Не завод и не арсенал, а коробки с кроссовками и пылесосами. Удар сюда – сигнал обывателю. Тыла нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача не разрушить бетон, а заполнить ожоговые и травматологические отделения. Ну и черный столб над Подмосковьем виден за десятки километров. Помните, теперь под ударом может быть любой склад. От почты до аптеки.
5: Пятый год войны. Иван Отраковский об ударах по Wildberrис и дронах-перехватчиках.
7: Украинские беспилотники снова наносят удар. На этот раз атаковали склады Wildberrис. В подмосковной Электростали загорелся логистический центр. Ранены 24 человека. В Тамбовской области на складе погибли 7 сотрудников ночной смены. Также в подмосковном Ногинске атакована нефтебаза. Возник пожар. На фоне этих новостей первый вице-премьер провел совещание по дронам-перехватчикам в системе противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул необходимость определить требования к перехватчикам для борьбы со средней и дальнемагистральными беспилотниками, выработать подходы к массовому выпуску, унифицировать комплектующие и оптимизировать затраты. Пятый год войны они только собрались, чтобы вырабатывать подходы к массовому выпуску. Производство этих самых дронов-перехватчиков должно было начаться давно, причем массовое производство, как и ударных дронов различных модификаций и назначений. Как они побеждать планируют с таким подходом, я не знаю.
5: Привет от Грэма. Военкор Зергулио о новом американском законопроекте.
8: Согласно новой версии законопроекта, названного в честь покойного Грэма, предлагается ввести рестрикции в отношении президента Владимира Путина, высшего российского военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности Ямал-СПГ и будущих энергетических проектов в Арктике. Предлагается обложить 100% тарифами 5 крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также 5 стран, которые помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении теневого флота. Как там Песков сказал, некая двоякость в позиции США. А ведь в далеком 2014 году американцы и европейцы боялись поставлять на Украину противотанковый «Джевелин». Как мы дошли до такой двоякости?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Полыхает полстраны. Склад «Вайлдберрис» атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
9: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
10: На наших глазах взорвали НПЗ.
0: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от приграничья до Урала.
11: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
0: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса «Wildberries» в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
12: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. Энгельс – это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге – это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
0: Удары по логистике «Wildberrys» и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
11: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предпринимателю. Понимаете, как это сложно?
0: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
13: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
0: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
8: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
5: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
14: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
5: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
6: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял, зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
16: Семейная пара из Калининграда пережила шок в польском супермаркете, когда увидели, что стоимость продуктов на все товары ниже, чем в России.
17: Магазин в Польше, чувствуем себя просто дикарями. Юля набирает просто какие-то...
18: Ой, чувствую себя обманутой. Ну, то есть, не в другом смысле, здесь типа...
17: Ну, 400 грамм голубики тут стоит сколько?
18: 240
17: рублей. Просто в предыдущих странах это было какие-то сумасшедшие. Смотрите, что это кружовник. Кружовник просто в магазине продается. Ну, и мы, короче, ходим и просто... Ну, и в шоке. Ну, во-первых, ассортимент просто сумасшедший. А во-вторых, что все есть, и это все доступно. Сейчас вечер, уже магазин закрывает, все равно вот овощи, фрукты, все есть. И все это стоит, ну, просто, я не знаю, в Бери не хочу, вот половина ананаса стоит 160 рублей, половинка ананаса. Яблоки по 80 рублей, я вот смотрю, яблоки по 80 рублей. Груша. Не знаю, как домой возвращаться теперь, после того, что я сейчас все вижу, что... В супермаркете овощи, фрукты.
18: Знаете,
17: о, вот эти
18: пудинги.
17: Очень вкусные пудинги. Я их всегда всю жизнь любил, пока мы в Польше катались.
18: Вот это.
17: Короче, тут все есть. Вон малина, пожалуйста, голубика, кукуруза. Все. Да. Пожалуйста, откройте границы. Пожалуйста, уже пора. Срочно. Срочно пора открыть границы. Я хочу взять машину, зеленую карту, как в прошлой жизни уже. Я хочу сказать. Зеленую карту купил, на границу приехал и потом просто в Лидл, в ведронку заезжаешь, просто весь багажник вот этими всеми кефирчиками, молочкой, и всем-всем-всем затариваешься, едешь домой и чувствуешь себя самым счастливым человеком.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
19: Привет, вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чинпользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
20: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
19: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
20: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
19: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
20: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
19: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
20: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
19: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
20: Грузоперевозки.
19: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
20: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
19: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
20: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
19: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25 до 40%.
20: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
19: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
20: То есть превентивное повышение цен.
19: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
20: А третий остановился полностью.
19: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
20: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
19: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
20: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
19: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
20: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
19: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
20: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
19: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
20: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
19: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
20: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
19: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
20: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
19: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
20: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
19: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
20: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
19: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
20: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
19: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
20: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новая и становится недоступной роскошью.
19: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
20: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
19: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
20: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
19: Давай по пунктам прикинем. Еда.
20: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
19: Личный автомобиль.
20: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
19: Ну и коммунальные платежи.
20: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
19: Подводим итог.
20: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
19: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
20: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
19: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
20: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, Почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
19: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
20: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
19: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
20: Классика дефицита.
19: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
20: А почему этот механизм не сработает сейчас?
19: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
20: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
19: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
20: Как при этом поведет себя инфляция?
19: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
20: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
19: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
20: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
2: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
20: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
2: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
20: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
2: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Предвыборный трек.
0: Триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального ЗАГС-собрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетонное укрытие от БПЛА? Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
1: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
0: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
1: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
0: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается, доход беспрозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
21: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов Wildberries, поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
0: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
3: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
0: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе Чкаловск в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
16: У коммерсанта, работающего с Wildberries, назрело несколько насущных вопросов по поводу действий маркетплейса, коими он и поделился на своей странице в соцсетях.
9: Как у разумного человека назрели вопросы. Я думаю, они есть у всех людей, кто как минимум пострадал в этой ситуации. Значит, как так? 7 июля, если я не ошибаюсь, Wildberries заставляет коммерсантов подписать оферту. Если в случае атаки БПЛА пострадают склады и их товар пострадает, то они за это ответственность не несут. И через 10 дней происходит налет на эти склады. Не кажется ли странным? Вот лично мое мнение, что это опять же какой-то очередной грандиозный. То есть они вывезли просто ваши товары, люди, кто пострадал, а там суммы десятки, сотни миллиардов рублей, я думаю. И все, и просто-напросто толкнут этот товар куда-то налево. А для вас он просто сгорел, этот товар. Это первый момент. И второй момент. Есть такой Z-пропагандон, Подоляка у него фамилия. Даже фамилия говорит сама за себя. Подлюка. В общем, что он говорит? Что он видит плюсы в этом во всем. Он нашел плюсы в том, что у людей пострадал бизнес. А знаете какой? Типа то, что люди сейчас, так как потеряли свое дело, да, свой бизнес, пойдут подписывать контракты. И это только и будет являться огромным плюсом для страны, для войны и так далее. Вот что думаете по этому поводу? Я лично думаю, что это просто постанова. Народ кинули на товар. Им же сейчас не привыкать кидать народ, поднимать цены, налоги, штрафы там, и так далее. Ну и вот еще и вот так решили просто об колено взять всем, хребет поломать, блин.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей. То есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
22: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
10: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» — почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
23: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
10: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
8: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента».

0: Наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость? В заднюю секцию воду наливают. И всего.
1: Криминальные новости.
2: Пожизненному заключению приговорили маньяка из Балашихи, который отравил ядом минимум 9 близких человек. В последнем слове Артем Мисюра попросился на СВО. Маньяк в 2024 году придумал страшный план отравления близких из-за проблем с деньгами и долга по кредитам в 3 миллиона рублей. Он полгода отравил своих родителей, чтобы заполучить их квартиру. Родителям в какой-то момент стало плохо, они попали в больницу. Продукты исследовали и нашли в них яд. После этого в доме установили скрытую камеру. Она запечатлела, как Артем добавляет опасную химию в еду. В том же году Мисюра угостил лучшего друга ягодным морсом, в который заранее добавлял яд. Парень через два дня скончался в больнице. Химию, которую отравитель использовал для убийства, он хранил в квартире, в коробках из-под обуви и канистрах. Жертвами отравления маньяка стали и его бабушка, и родной дядя, которому он дал выпить воды. Среди тех, кого Артем угощал ядом, была и его девушка. Она выжила. Экс-помощник прокурора Ростовской области уже полтора года преследует и жестоко избивает бывшую девушку. Мирослава рассказала базе, что из-за нападений Дениса 9 раз получала сотрясение мозга, 4 раза ей ломали нос, 1 раз челюсть и 3 пальцы. Последний раз Денис силой затолкал Мирославу в ее БМВ и начал избивать прямо в салоне, вырывал волосы и разбил телефон. По словам женщины, с 2024 года он не оставлял ее в покое, следовал, умолял вернуться и при каждой новой попытке возобновить отношения вновь нападал. Мирослава утверждает, что около 14 раз обращалась в полицию, но в возбуждении дел ей отказывали. В МВД Ростовской области базе сообщили, что все обращения проверялись. Сейчас полиция изучает ее последнее заявление об избиении. Возбуждено уголовное дело по статье о легком вреде здоровья. Агрессор ранее работал помощником прокурора, но был уволен в 2020 году. Кроме того, он является сыном бывшего прокурора Омской области. Ректор и экс-проректоры российских вузов оказались в центре коррупционных скандалов после дела о хищении 600 миллионов рублей. По данным 112, силовики пришли с обысками к сотрудникам Российского химико-технологического университета. Среди задержанных – бывшие проректоры по науке и экономике Анна Щербина и Дмитрий Сахаров. По версии следствия, фигуранты могли похитить около 600 миллионов рублей, выделенных по госконтракту Минпромторга на разработку технологий для ракетно-космической отрасли. Работы, как считают следователи, выполнены не были. Это не единственный громкий скандал в системе высшего образования. По данным 112, вопросы могут возникнуть и к ректору ГИТИСа Заславскому из-за конфликта интересов при трудоустройстве родственников и наличия незадекларированной зарубежной недвижимости. Под следствием останется и бывший проректор РУДН Анжела Должикова. Ее обвиняют в хищении более 40 миллионов рублей через фиктивные гранты. В Российской академии музыки имени Гнесиных следствие также проверяет исполнение контракта, ущерб по которому мог превысить 20 миллионов рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
4: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем». А мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и стараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет.

0: наказание Божие. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. И они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
1: Главные новости дня.
2: Бюджетные мели и Центробанк прогнозируют рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
3: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
2: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
4: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
2: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
5: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
2: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о скандальных заявлениях президента Азербайджана, который предложил Европе покупать энергоресурсы у его страны вместо России.
8: Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь, однако по причине хорошо известной европейской борьбы за климат банки Старого Света сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности как действующих трубопроводов в обход РФ, так и строить новые. А денег нет. Они предусмотрены на зеленые догмы. Логично. Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его клиенты в Старом Свете не особо надеялись бы на своего в недавнем прошлом основного контрагента. Далее цитата. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников». Конец цитаты. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете «Таймс» о секретных германо-российских переговорах по Украине, что прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля. Господин Алиев факт подтвердил. При этом особо отметил, что узнал об этом из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофала, а также экс-председатель СДПГ Матиос Плацтак. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии. Но в результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны. Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно в отношении действующего канцлера Федеративной Республики. Если же и последний знал, но молчал, тогда точно пахнет скандалом. Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок из России в Германию, как главный бонус улучшения отношений двух стран, на тайной встрече также обсуждался. И это не может понравиться Азербайджану, который, как получается нынче, конкурент Российской Федерации на европейском направлении. Возможно, в этом и причина не столь мягкой риторики, скажем так, главы официально дружественного государства в отношении Москвы.
6: Радио Лента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
10: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
6: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Дроновая эра ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
4: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
2: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 000.
11: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
2: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
4: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
2: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
12: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
2: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские Z-авторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
13: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
14: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
13: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
15: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию, то есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
18: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
17: Да, и подпись.
18: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
17: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
18: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
17: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
18: То есть ремонт техники, работа по специальности.
17: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
18: Так быстро?
17: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
18: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
17: Логично.
18: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
17: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
18: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
17: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
18: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
17: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
18: Прямо забирают. Физически.
17: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
18: Личность просто стирается.
17: Остается только инвентарная единица.
18: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
17: Ну, попробуй не пойди.
18: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
17: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
18: Что ты имеешь в виду?
17: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
18: В смысле, в реальные ямы в земле?
17: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
18: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
17: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
18: Кошмар.
17: Первые два дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
18: И чем это закончилось?
17: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
18: То есть просто сломали человека?
17: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали два ребра.
18: И как это оформили?
17: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
18: Хорошо, но ведь армия — это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
19: Ага.
18: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
17: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
18: В каком смысле?
17: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
18: Вымогательство за что?
17: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
18: То есть откупиться?
17: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
18: А если он откажется?
17: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
18: И проверки начнутся.
17: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
18: Так.
17: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
18: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
17: Да.
18: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
17: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
18: Из-за чего?
17: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
18: Классика жанра. И что было после жалобы?
17: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
18: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
17: Казалось бы.
18: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
17: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
18: Почему?
17: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
18: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
17: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
18: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
17: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
18: Это как?
17: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
18: Да ладно?
17: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
18: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
17: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
18: Ужас.
17: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ — людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
19: Но он же ходить нормально не может.
17: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
19: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
17: Они просто игнорируются.
19: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
17: Допустим.
19: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
17: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
19: Опять бумаги.
17: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
19: Теряют справки.
17: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
19: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
17: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
19: Зачем?
17: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
19: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
17: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
19: Так.
17: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
19: Третью.
17: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
19: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
17: Выходит, что так.
19: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
17: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
19: Из-за чего отказывают?
17: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
19: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
17: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
19: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
17: Какое?
19: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
17: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
19: Да, к психологам ходить не принято.
17: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
19: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
17: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
19: И все.
17: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
19: Алкоголь и наркотики.
17: Да.
20: которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
19: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
20: Конечно, нет.
19: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
20: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
19: Психика сломана.
20: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
19: А общество при этом живет в другой реальности.
20: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
19: Героический образ.
20: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
19: И замыкается в себе.
20: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
19: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
20: Какой?
19: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
21: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Бюджет на мели. Центробанк прогнозирует рекордную дыру 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
3: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
23: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
4: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
23: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
0: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
23: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
7: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты, нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
1: Главные новости дня.
24: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей. То есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
25: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
24: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также «Промышленная и транспортная мобильность». Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» — почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
26: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей, при этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
24: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
27: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
24: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
8: Поработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги? Нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложений. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
11: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри Вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
10: Защита бизнеса начинается на дальних подступах. Военкор «Канал 2 Майора» об обороне важных экономических объектов.
15: Как мы и прогнозировали, что было несложно, удары по складам Wildberries продолжились. Понятно, что организовать эффективную противовоздушную оборону множества объектов за несколько дней невозможно. И обязанность по защите граждан, частной собственности и инфраструктуры на всей территории страны возложена исключительно на Российскую Федерацию. То есть находится в ведении федеральных органов власти. Несмотря на это, тактика упования на обязанность федералов защищать частную собственность приводит к продолжению уничтожения важных экономических объектов. Крупные бизнесмены, привыкшие тратить прибыль на свои личные потребности, никак не могут понять, что защита капитала и средств производства также находится в их личных интересах. Другие представители очень крупного и известного бизнеса пошли по пути создания системы ПВО исключительно вокруг своих объектов и не учли, что в одиночку и без помощи находящихся вблизи подразделений им просто не защитить свои активы. Теперь вот получают по башке за пафосность и жадность. В этих условиях частный капитал, конечно же, не обязан, но мог бы оказывать больше содействия в укреплении системы обороны на дальних подступах. Стоит понимать, что защита воздушного пространства страны начинается как минимум от линии государственной границы. То есть именно в приграничных /прифронтовых районах должна быть наиболее концентрированная и современная единая система ПВО, в формировании которой, видимо, придется поучаствовать и тем регионам и компаниям, что думают о безопасном удалении от дронов. Отсидеться в сторонке не получится. Тем не менее, ответственность лежит на вооруженных силах России, и именно они обязаны остановить воздушный террор со стороны наших врагов. Но пока безуспешно.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Ловит на живца. Пришедшему уточнить данные запаснику предложили подписать контракт. Он еле унес ноги из военкомата. Повестка для уточнения учетных данных все чаще становится лишь поводом привести человека в военкомат. А уже там начинается совсем другой разговор. Именно с такой ситуацией, по данным военных юристов, и столкнулся житель Липецка Сергей Нечаев. Запасник получил обычную повестку, пришел сверить документы, но вместо проверки данных ему начали настоятельно рекомендовать подписать контракт с Минобороны.
0: Сначала просто сверили документы, потом отправили к судебным приставам. Мне начали рассказывать, что если подпишу контракт, то можно списать долги, хоть до 10 миллионов рублей. Потом пришел рекрутер и тоже стал уговаривать идти служить.
23: На этом история не закончилась. Когда мужчина несколько раз отказался, ему предложили заполнить специальный документ.
4: Подтверждаю, что ознакомлен с условиями прохождения военной службы по контракту, положенными выплатами и добровольно отказываюсь от заключения контракта.
23: Только после подписания этого отказа мужчине разрешили покинуть военкомат. Военный эксперт Иван Ступак считает, что подобная схема начинает использоваться все чаще.
13: Сегодня повестка для уточнения данных во многих случаях становится способом привести человека в военкомат. Уже на месте с ним работают рекрутеры, рассказывают о льготах, выплатах, списании кредитов и пытаются убедить подписать контракт. Формально человек пришел не на вербовку, но фактически именно этим все и заканчивается.
23: Похожих историй в последние месяцы становится все больше. Ранее родственники сообщали о случаях, когда мужчин после визита в военкомат или пункты отбора уговаривали заключать контракт, а иногда и вовсе не позволяли сразу покинуть территорию. Получается, что теперь даже обычная повестка с формулировкой «для уточнения данных» уже не гарантирует обычную проверку документов. Для многих россиян она становится первым этапом настойчивой попытки завербовать их на фронт. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и читатели. Мы продолжаем рассматривать вопросы, связанные с участием на СВО и для всех тех, кто связан с военной службой. Сегодня в центре внимания указ президента за номером 248 от 17 апреля 2025 года, который вносит изменения в ранее действующий указ за номером 580 от 3 августа 2023 года о некоторых вопросах прохождения военной службы. Что осталось без изменений? Порядок увольнения по положительным основаниям остается прежним для всех ведомств. Это окончание контракта, это признание военнослужащего ограниченно годным, категория В, это проведение организационно-штатных мероприятий, это перевод на федеральную государственную гражданскую службу, это семейные обстоятельства и это избрание депутатом. Все увольнения по этим основаниям оформляются приказом руководителя ведомства, будь то министр обороны или директор ФСБ и так далее. Что нового в указе? Первое. Уточнен порядок увольнения военнослужащих по категории В до звания подполковника. В Министерстве обороны Российской Федерации это делают главнокомандующие и командующие войсками округов. В Росгвардии с статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии или командующие округами. В Федеральной службе безопасности это руководитель службы организационно-кадровой работы. Второе. Указ касается и мобилизованных. Они теперь имеют право на увольнение, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети, воспитываемые без матери, а также в случае признания их ограниченно годными. Обратите внимание, формулировка «могут быть уволены» означает, что увольнение не является обязательным, а зависит от решения командования. И важно заметить, как и прежде, увольнение остается возможным только в исключительных случаях, хотя официальный перечень таких случаев не установлен. Все решается на уровне аттестационных комиссий. Также напоминаю, военнослужащие ФСБ, Росгвардии, Федеральной службы охраны, службы внешней разведки могут уволиться и по отрицательным основаниям. Например, при несоблюдении условий контракта или утрате доверия. Это закреплено в соответствующих президентских указах по ведомствам. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт или жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь и не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
10: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
15: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
10: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
16: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы не совершил и где бы не воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? за то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек, за то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались, за то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться. Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
10: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой

0: Дроновая эра ВСУ получат БПЛА с дальностью полета 10 тысяч километров. Это заявил Зеленский в свежем интервью любимой блогерши Трампа. Есть еще важные моменты. В интервью американской блогерши Лори Лумер, которую считают близкой к Дональду Трампу, Зеленский заявил, что документ по так называемой «дроновой сделке» США уже практически готов. Он предусматривает совместное производство беспилотников и строительство завода на территории США. При этом Украина передаст американцам свой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов, накопленный за время военных действий, говорит военный эксперт Юрий Громов.
1: Речь идет не просто о поставках техники. Фактически Украина становится экспортером военных технологий и боевого опыта. Для Вашингтона это возможность быстрее внедрять решения, которые уже прошли проверку в реальной войне.
0: Еще одно громкое заявление, которое прозвучало в интервью Лумер, а она приехала в Киев на несколько дней, касается дальности украинских беспилотников. Зеленский сообщил, что уже сейчас Украина располагает дронами, способными преодолевать более 3000 километров. До конца этого года, по его словам, дальность должна вырасти примерно до 4000 километров, а в следующем достичь 50 тысяч.
2: Если эти планы будут реализованы, речь пойдет о качественно новом уровне возможностей дальнобойных беспилотников. Но сейчас это прежде всего заявление о перспективах развития программы.
0: При этом Зеленский подчеркнул, что технологии беспилотников меняются очень быстро. Именно поэтому Украина рассчитывает развивать производство вместе с США, а не ограничиваться разовыми поставками, подчеркивает Громов.
1: Главная ценность этой сделки – не конкретная модель дрона, а постоянный обмен технологиями и возможность быстро масштабировать производство по мере появления новых разработок.
0: О том, что украинские беспилотники уже сейчас стали серьезной проблемой для России, наперебой говорят военные ресурсы. Так, близкий к Минобороны Z-канал «Рыбарь» предупредил, что ударов по российской территории будет становиться все больше, а бизнесу уже сейчас стоит самостоятельно думать о защите своих объектов.
3: Враг получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону. Каждый бизнесмен должен принять меры по защите своего объекта, если не хочет гулять по пепелищу.
0: Таким образом, пока Украина говорит о новых разработках и совместном производстве США, российские изотавторы уже призывают готовиться к усилению ударов украинских беспилотников и признают, что существующих мер защиты может оказаться недостаточно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
5: Это не та армия, которой можно гордиться. Мать срочника рассказала, что совсем юных парней шантажом и угрозами принуждают подписать контракт с Минобороны. Элина Зейниева, отправляя сына в армию на срочную службу, даже не подозревала, с каким беспределом он может столкнуться. Теперь женщина живет в постоянной тревоге, опасаясь, что ее ребенка принудят подписать контракт с Минобороны. По ее словам, неокрепшие юные умы по несколько часов обрабатывают, после чего они таки сдаются и подписывают контракт.
6: Сейчас просто берут. Я так думаю, что там гипнозы, НЛП, все дела применяются, потому что по 2 часа обрабатывают, и ребята соглашаются.
5: Зейниева говорит, что ей неизвестно о физическом насилии в части сына, однако она этого не исключает. Подозревает, что сын может скрывать происходящее и не все рассказывает. Мать срочника в ужасе от того, что не может повлиять на ситуацию и ничем помочь сыну. А он, в свою очередь, рассказывает, что к ним применяют кнут и пряник. С одной стороны, угрожают службой в опасных прифронтовых районах. С другой, в случае подписания контракта обещают золотые горы и комфортные условия службы в глубоком тылу.
6: На контракт уговаривают тем, что типа вот смотрите, которые не подписывают, вас после учебки отправят туда, Курску, Брянску, Белгороду, там, где военные действия идут. А вы типа будете альтернативную службу проходить где-то там, типа Уссурийский, Хабаровский, Ментовки, будто бы в Тюмени. Ну, я своему говорю, не соглашайся ни на что.
5: Пока что сын Элины держится и не соглашается подписывать никакие документы. Однако женщина не знает, сколько это продлится. Многие товарищи ее сына

0: не выдержали давления и уже заключили контракт. Женщина говорит, если бы знала, что сейчас творится в армии, ни за что на свете не отправила бы сына на срочку.
1: Я не переживаю то, что он в армию пришел. В армию – это ничего страшного. Но та армия, которая сейчас, когда ты не знаешь, какие методы воздействия применяются и на что потом, как это все отразится, никто не знает. Так бы ничего страшного, пошел, сходил, отслужил. Но то, что происходит, это уму немыслимо.
0: Антон призывного возраста. По состоянию здоровья он не годен к службе в армии, поэтому проходить срочку ему не придется. Парень этому несказанно рад, ведь несколько его знакомых ушли в армию, а оказались в зоне боевых действий. Говорит, все они подписали контракт под давлением. Никто не хотел идти воевать добровольно.
2: В 2026 году происходит то, чего не происходило за 4 года. Люди уходят в армию, некоторые оттуда не возвращаются, потому что их либо заставили, либо подписали за них просто контракты и отправили их на передовую. И у меня есть такие случаи. У меня есть знакомые, которые пошли в армию, ушли на передок. Поэтому я считаю, что лучше не оказываться в тех местах, где на тебя наденут берцы и заставят красить траву. А возможно, что-то еще хуже.
0: Срочная служба из обычного занятия, где дети учатся дисциплине и мужественности, превратилась в серьезную угрозу и настоящий кошмар для юных парней и их родителей. Отправляя детей в армию, люди не могут быть уверенными, что их не обманут и не заставят подписать контракт с Минобороны. Ведь парни, которые даже не успели толком пожить, могут погибнуть, как это случилось с 20-летним Артемом Жеребцовым, единственным ребенком в семье, который погиб в прошлом году всего через 20 дней после того, как отправился служить срочку. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Российский военный эксперт Андрей Клинцевич о том, что сейчас Украина является лидером по технологиям.
5: У них происходит взаимный обмен технологиями. Украина дает им. И сейчас, кстати, очень важно, если мы раньше думали, что все технологии действительно были с Запада по дронам, то сейчас наоборот. Украина является таким лидером по технологиям их, значит, и производству, и все остальное. К сожалению, для нас через год, через два эта система станет на поток. Украина, я думаю, что не только закроет свои потребности, если будут остановлены боевые действия, она начнет еще являться и площадкой для экспортных возможностей. Ну, например, мне ребята, которые работают на том направлении, ну, к сожалению, показывали, что Украина сейчас делает большой упор на большие, повторюсь, огромного размера, как наши «Посейдоны», подводные беспилотники. Ну вот, и цифры там уже идут сотнями, и не исключено, что они где-то это пустят массированно там по Крымскому мосту или где-то.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце индийского штата Раджастан, среди выжженных солнцем песков и бескрайних пустошей, стоят безмолвные руины древней деревни Кульдхара. Этот некогда процветающий населенный пункт, основанный представителями касты паливальских брахманов, сегодня является памятником не столько архитектуры, сколько необъяснимой коллективной решимости. Легенда гласит, что однажды ночью, в начале 19 века, жители всех 84 окрестных деревень просто встали и ушли, оставив свои дома, домашнюю утварь и нажитое имущество. Никто не видел, как они покидали свои жилища, и никто не знает, где именно они осели после своего массового исхода. До сих пор это событие остается одной из самых загадочных страниц в истории региона, вызывая бесконечные споры среди профессиональных историков, этнографов и любителей всего такого таинственного. Основная версия гласит, что причиной столь радикального шага стала жестокая тирания местного министра по имени Салим Синг. Этот человек отличался не только невероятной алчностью, но и патологической жестокостью, обложив жителей непомерными налогами, которые они были просто не в состоянии платить. По преданию, министр положил глаз на красавицу-дочь деревенского старосты, после чего пригрозил, что если она не выйдет за него замуж, то вся деревня будет стерта с лица земли, а жители подвергнуты мучительным казням. Собрав экстренный совет, старейшины приняли решение, которое навсегда изменило их судьбу. Они предпочли сохранить свою честь и свободу, пожертвовав родными домами. Покидая деревню под покровом ночи, жители наложили на Кульдхару своего рода проклятие. С тех пор ни один человек не смог прижиться здесь и построить новый дом. Все, кто пытался обосноваться на руинах, сталкивались с чередой неудач, странных видений и необъяснимых смертей, заставляющих их в ужасе бежать из этих мест. Сегодня археологи пытаются найти материальные следы того, куда направились тысячи людей, но пока их поиски не увенчались успехом. Кульдхара превратилась в призрачное поселение, где время словно остановилось несколько столетий назад. Туристы, приезжающие сюда, часто рассказывают о гнетущей тишине и странных звуках, напоминающих приглушенные голоса или шелест одежды, доносящиеся из полуразрушенных глинобитных домов. Некоторые особо чувствительные натуры утверждают, что здесь до сих пор сохраняется энергия того массового отчаяния и несгибаемой воли, с которыми люди уходили в неизвестность. Ученые пытаются объяснить феномен безлюдья засухой, эпидемиями или исчерпанием подземных вод. Но эти рациональные аргументы никак не объясняют тот факт, что за 200 лет никто так и не рискнул возродить здесь жизнь. Возможно, Кульдхара – это место, где история столкнулась с чем-то запредельным, что до сих пор отторгает любую попытку приватизации пространства человеком. Мы продолжаем изучать архивы и проводить раскопки, надеясь разгадать эту тайну Великого Исхода, но пока руины остаются немым свидетельством драмы, разыгравшейся в сердце пустыни. Каждая каменная кладка здесь хранит память о том, что свобода иногда стоит гораздо дороже комфорта и привычного быта. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ.
8: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 26 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какой совет они нам дадут. Итак, у нас выпала руна «Дагас». Ну, это главная руна трансформации, перемен, это новое начало. Перемены будут очень быстрыми и к лучшему. Это точно удача и рассвет. Такой день несет с собой мощный заряд энергии, вдохновения. Так что ловите момент, друзья. Это еще может быть резкий скачок в карьере, какой-то прорыв в личной жизни или смена, может быть, взглядов на мир. Вот что-то важное может закончиться, чтобы дать место чему-то новому. И здесь, помните, перемены будут точно к лучшему, даже если поначалу они покажутся пугающими. Такой день еще может принести яркий успех, если вы будете готовы к внезапным сюрпризам. Просто откройтесь к чему-то новому, прекрасному в вашей жизни. На работе вас может ждать возможность нового проекта, какого-то дела. Вот начальство вам доверится и поручит что-то важное. Может быть, какое-то важное решение, которое изменит будущее. Здесь не бойтесь изменений, они приведут к лучшему. Вот настройтесь только на такой результат. Если думали о смене работы, это точно знак, что пора двигаться дальше. Это прорыв, финансовая прибыль, исключительно положительные перемены. Здесь самое главное – не задирать нос от ослепительных успехов в этот день. То есть гордыню выключаем, просто тихо радуемся и хватаем все возможности. В отношениях может наступить время, когда можно выйти, опять же, на новый уровень. Кто-то, наконец-то, получит предложение руки и сердца, например. А вот для одиноких это шанс встретить кого-то особенного и выйти в новый статус. То есть, если вы были холост, то, возможно, станете в паре в этот день. Да? Вот резко почувствуете, что вы готовы, и сразу же найдется человек. По здоровью здесь явные перемены к лучшему. Если человек болен, то выздоровление наступит очень скоро. И если же мы смотрим как диагностику, то здесь могу точно сказать, никаких серьезных проблем по здоровью у вас точно не имеется. Не накручивайте себе. Дагас говорит правду всегда. В общем, главное событие дня может быть то, что случатся очень резкие, неожиданные перемены. Какой-то переломный момент, когда вы осознаете, дальше только вверх, но как раньше уже не будет. Вот такой вот прогноз дня. Принимайте, благодарите. Будьте открыты к переменам. Они всегда к лучшему. Настраивайтесь на успех, и да пребудет с вами счастье.
3: На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Продавцы жалуются, что Wildberries стал удалять из базы остатки товаров со сгоревших складов. Они просто пропадают из личных кабинетов. А это затруднит для бизнеса попытки выбить с маркетплейса через суд хоть какие-то компенсации.
11: Продавцы ВБ, у вас также, смотрите, после того, как пожар начался, получается, я решил быстро выгрузить отчет по остаткам на складах. Вот у меня, к примеру, первого, вот видите, Волгоград, 6 июля. И вот 1 июля было транзитом с Краснодара на электросталь 1005 штук, тут 1200 штук. Это вот то, что, ну, свежак поставки. Если зайти вот отчет, который только что скачал, то электросталь пусто. Какая-то 1, 3, и вообще нет этих 1000 с чем-то. Оно так не продается, чтобы это все разлетелось. А вот смотрите, Волгоград сейчас прокручу. Все, так же много остатков, как... Хотя там вообще не было товара, это я вот делал поставку на Волгоград еще. То есть, получается, куда делись остатки? Они разве за это время уже их посчитали, убытки там, или почему они взяли и, так скажем, обнулили? Уже остатков нету.
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Предвыборный триллер в лучших традициях. Арестован кандидат в Госдуму от «Яблока» и регионального заксобрания Антон Гендриксон. Устранение политических конкурентов перешло в активную фазу. Миллионные доходы. Центр избирком раскрыл декларации кандидатов на выборах от «Единой России». Цифры из декларации губернатора в 11 раз больше средней зарплаты. Снова беспилотная опасность. Задержки авиарейсов для Храброва увеличиваются. Появятся ли на улицах Калининграда бетон укрытие от БПЛА. Итак, экстремистская символика или как убирают политических конкурентов в Калининграде. Ленинградский райсуд назначил 10 суток админареста кандидату в депутаты Госдумы от «Яблока» Калининградской области Антону Гендриксону. Его признали виновным по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
12: По словам адвоката подсудимого, поводом для задержания и судебного разбирательства стали посты Гендриксона с логотипами Facebook и Instagram, которые признаны в России экстремистскими организациями. По инкриминируемой статье суд мог бы назначить штраф от 1000 до 2000 рублей, но Фемида предпочла отправить фигуранта в темницу. В «Яблоке» ситуацию считают провокацией, поскольку уже 12 членов партии привлекли по той же статье, а она, как-никак, влечет запрет на участие в выборах сроком на год. Эксперты отмечают, что на фоне предвыборной кампании давление на оппозиционных кандидатов продолжает усиливаться. Вместо политической конкуренции поводом для арестов и снятия с выборов все чаще становятся формальные претензии, вплоть до использования логотипов Facebook и Instagram.
9: Как известно, Антон Гендриксон – общественник и предприниматель, занимает третье место в общеобластной части списка «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Также он включен в федеральный список кандидатов партии на выборах в Госдуму 9-го созыва. Кстати, проблемы из-за тех же соцсетей у 48-летнего Антона Гендриксона были и 5 лет назад. Тогда полиция обнаружила его призывы собраться у «Балтиимолл» на автопробег в защиту свободного доступа к Филинской бухте. Ему тогда тоже грозил арест до 10 суток, но в марте 2021 года суд был более мягким и ограничился штрафом в 20 тысяч рублей. Сейчас же, судя по последним событиям, предвыборная гонка начала превращаться в квест «Выживи до голосования». Тем временем опубликованы официальные доходы кандидатов в Госдуму от «Единой России». Из официальных деклараций кандидатов от партии власти следует, что некоторые из них зарабатывают десятки миллионов рублей в год, то есть в разы больше средних зарплат в Калининградской области.
12: Самый высокий доход среди калининградских кандидатов от «Единой России» задекларировал советник губернатора Андрей Козлов – 35 миллионов 930 тысяч рублей за 2025 год, или почти 3 миллиона рублей в месяц. Доход сложился из зарплаты, продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам, пенсии и других выплат. Гендиректор московской «Аванти» Федор Михеев указал доход в 28 миллионов 260 тысяч рублей за год, или около 2 миллионов и 350 тысяч рублей в месяц. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко задекларировала почти 10,5 миллионов рублей, что составляет примерно 867 тысяч рублей в месяц.
9: Всем понятно, что такие доходы в десятки раз превышают зарплаты большинства жителей Калининградской области. При этом декларации кандидатов-единороссов также содержат сведения о дорогостоящей недвижимости, автомобилях и многомиллионных банковских вкладах. Что касается губернатора, то, согласно декларации, у Алексея Беспрозванных из недвижимости только московская квартира на 157 квадратов. Доход губернатора за год – 9 миллионов 300 тысяч рублей. На счетах еще 29 миллионов. Получается,
0: доход без прозванных – это больше 11 зарплат обычного калининградца, которого постоянно беспокоит как минимум вечный рост цен и высокие налоги. Напомним, ранее сам губернатор заявлял, что размер средней зарплаты в области – около 80 тысяч рублей. Вот и получается, что после того, как Центризбирком раскрыл декларации кандидатов на выборах 2026 года, в Калининграде только и разговоров, что о настоящей пропасти в доходах между власть имущими и обычными гражданами. Волнует жителей региона и другой вопрос – безопасности. С утра в пятницу в аэропорту Храброво были задержаны и отменены более 50 авиарейсов из-за атаки дронов на Петербург и Ленинградскую область.
13: В ночь на 24 июля сбили 59 беспилотников над регионом, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, пострадали 3 человека. Беспилотники атаковали сразу несколько складов «Wildberries» в Петербурге и Ленобласти. Также ночью был атакован склад компании в Симферополе. Таким образом, число складов «Wildberries», поврежденных в России с начала атак БПЛА, уже исчисляется десятками. Однако федеральные телеканалы о сокрушительных и массированных атаках дронов молчат. На Первом канале об этом не сказали ни слова. Вместо этого зрителям рассказали об ударах российской армии по Украине, работе мобильных огневых групп, событиях на Ближнем Востоке, русофобии в странах Балтии, блэкауте в Грузии и успехах российских ученых.
0: Тем временем, осознавая реальную опасность, в Кронштадте начали устанавливать специальные бетонные укрытия от беспилотников. Они предназначены для защиты людей от осколков в случае атаки БПЛА. Конструкции уже появились возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. При этом новые сооружения вызвали неоднозначную реакцию у местных жителей. Одни поддержали инициативу, другие обратили внимание на отсутствие скамеек и удобств внутри. Отметим, что ранее подобные защитные сооружения начали устанавливать в приграничных регионах, а теперь эта практика распространяется и на другие города России. Кронштадт, где находится военно-морская база Балтийского флота, уже несколько раз становился целью атак беспилотников. Калининград эта участь пока миновала. Но военные эксперты обращают внимание, что Калининград перестал быть глубоким защищенным тылом, говорит военный аналитик Михаил Федорченко.
14: Недавний инцидент с экстренной остановкой работы аэропорта Храброво из-за угрозы атаки БПЛА наглядно показал, что регион находится в зоне досягаемости средств воздушного нападения. Кроме того, вблизи границ эксклава регулярно фиксируются и перехватываются разведывательные и ударные дроны. И хотя решение об установке наземных бетонных укрытий для населения на улицах Калининграда властями пока не принималось, объективная необходимость в усилении мер гражданской обороны в эксклаве стремительно растет на фоне реальной напряженности. Если же региональное министерство безопасности во главе с новым руководителем Дмитрием Конновым примет решение перенять опыт приграничных регионов Белгорода, Курска и Кронштадта, Калининграду могут потребоваться модульные железобетонные блоки на остановках общественного транспорта вдоль ключевых магистралей, спецукрытия в курортных зонах, где летом фиксируется критическое скопление туристов на открытых променадах.
0: Пока же правительство области делает ставку на превентивные меры – глушение сигналов сотовой связи для сбивания дронов с курса и жесткие запреты на полеты бытовых квадрокоптеров. Также Министерство обороны сосредоточилось на защите военных объектов. По данным спутниковых снимков, рядом с Калининградом на ключевой военно-морской авиабазе «Чкаловск» в экстренном порядке возводятся усиленные железобетонные ангары и арочные укрытия для защиты истребителей и бомбардировщиков от ударов беспилотников. Кстати, соседи тоже развели бурную деятельность. Польша впервые привлекла Бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью. По данным польского генштаба, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Несколько десятков немецких солдат прибыли в республику без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами. Подразделения будут сменять друг друга в 2026-2027 годах. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Белоруссией, в том числе противотанковых рвов, зубов дракона и других заграждений. Точное место проведения работ не раскрывается. Словом, Калининград остается в центре внимания. В Москве все это расценивают не иначе, как продолжение усилий НАТО по военной блокаде российского эксклава. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Лента. Балтийский лоцман.
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается